Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. День молодежи в Нижнем Тагиле пройдет сразу на нескольких тематических площадках, сообщает пресс-служба администрации города. Праздничная программа 27 июня начнется в полдень с молодежного краеведческого автоквеста. В парке Бондина гостей будут ждать уличные перформансы, танцевальный баттл, силовое экстрим-шоу и мастер-класс по уральской росписи. Тагильчане также смогут проверить силы в сдаче ГТО и сыграть партию в шахматы. На главной сцене парка с 4 часов дня начнется концерт с участием творческих коллективов города, а завершится все выступлением диджеев. Попасть в парк можно будет через зоны досмотра со стороны цирка и краеведческого музея. В Нижнем Тагиле закрыли на капитальный ремонт школу номер 138 на улице Красногвардейская. Педагоги и учащиеся на 1,5 года переедут в школу номер 6. Занятия там будут проходить в 2 смены. Как рассказал подрядчик «Стройинвест» информагентству «Всеновости», сейчас в здании идет внутренний демонтаж. Строители сохранят железобетонные перекрытия и снесут ветхие деревянные конструкции и перегородки. Полностью обновят кровлю, фасад и инженерные системы. В планах также строительство стадиона. На ремонт школа получила 344 миллиона рублей. Работы ведутся по нацпроекту «Молодежь и дети». В администрации Кушвы принимают заявления от жителей, имущество которых пострадало во время урагана. Компенсации составят от 15 до 150 тысяч рублей. Об этом губернатор Денис Пассер сообщил после заседания оперативного штаба. Начинает работу специальная комиссия, которая будет обходить дома и оценивать ущерб. Власти намерены отдельно проработать механизм перечисления средств на специальные счета, чтобы люди не стали жертвами мошенников. Детям из пострадавших семей готовы предложить отдых в лагерях. Жителям также обещают помочь с восстановлением утраченных документов. Сибирский кедр из Нижнесалдинской кедровой рощи борется за звание «Российское дерево года 2026». Дерево – ровесник города Нижняя Салда, основанного в 1760 году. Его высота достигает 24 метров, диаметр ствола превышает 1 метр. У жителей он почитается как исполняющий нематериальные желания. В начале 20 века часть рощи принадлежала художнику Владимиру Кузнецову, а в 1880-х годах здесь, по воспоминаниям сторожей, любил бывать и работать над произведениями писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня облачно, но без осадков. Температура утром 14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 20, северо-западный ветер умеренный.

0: Вот так вот.
1: Ой, ну хорошо.
0: Что за бит? Что за новая музыка у нас? А это подарок для Алины Гей.
1: Ой, ну спасибо. Огромное спасибо.
0: Да, это новая подложка.
1: Ой, мне нравится.
0: Новый музыкальный фон. Будем на нем выходить.
1: Скажи же, круто звучит.
0: Ну, круто, да. Прикольно.
1: Ну так, я ерунды не посоветую.
0: Да, всем доброе утро. Здесь Алина Гейн, которая ерунды не посоветует, которая расскажет все только самое актуальное.
1: Да, все лайфхаки от меня.
0: Лайфхаки, новости, всякие тренды, все это ее.
1: Да, и Александр Данилов со своими анекдотами.
0: Который может посоветовать всякую ерунду.
1: Да.
0: Это да. За ерунду отвечаю здесь именно я.
1: Ну что, у нас сегодня день необычный. У нас четверг, 25 июня.
0: Да, музыкальный день.
1: Музыкальный, очень, очень, очень музыкальный. А почему? А все потому, что сегодня Всемирный день просто, не знаю, легендарной группы, крутой группы. Это Beatles, конечно, Beatles.
0: Beatles, да. Всех любителей Beatles, всех битломанов поздравляем всем. Да и, в общем-то, всех поздравляем, потому что это группа, которая действительно повлияла на всю музыкальную индустрию, рок-н-ролл, все это оттуда пошло. И, мне кажется, нету человека в мире, который не знает и не слышал что-то, что-то связанное с этой легендарной группой The Beatles. Но, чтобы не было у вас путаницы, существует и другая дата, связанная с The Beatles, это 16 января. Ну и, по-моему, еще есть какие-то праздники, тоже связанные с этой группой. А именно сегодня, 25 июня, праздник, Всемирный день, он учрежден фанаткой. Фейт Коэн ее зовут, которая назвала его как бы благодарностью или любовным письмом The Beatles, а связана эта дата с тем, что они дали свой концерт на BBC, который показывали по всему миру.
1: Круто.
0: В каком году? В далеком-далеком... В 67-м году. Слушай,
1: я, мне кажется, если опять буду погружаться в это, я опять стану каким-то фанатом, как с Майклом Джексоном это было. Я уже боюсь, потому что я вчера заказала. Значит, у Майкла Джексона есть книга... Нет, книга. Подожди. Придет время, и я приду с перчаткой на эфир. Значит, есть книга, которая...

0: Он сам написал, называется Moonwalk, типа лунная походка. Ага. Она была выпущена в 2010 году и переведена на русский язык. И выпущена ограниченным тиражом. Сейчас ее не купить нигде. На сайтах, которые, где перепродают вещи на известном, есть перепечатки на русский язык, но они очень дорогие, ну, неоправданно. Ну, в дурацком формате, в большом А4, то есть кто-то перепечатал. Понятно. Ну, в общем,
1: короче,
0: не очень.
1: Ты ищешь электронную? Или
0: нет, я заказала из-за рубежа на английском языке. Она мне придет буквально 25 июля. Буду читать, погружаться.
1: Круто. Ну, какая большая цена?
0: Нет, ну, потому что...
1: Иностранный язык.
0: Да, да.
1: Потому что, ну, понятно. Ну что же, классно, ждем.
0: И ты вот сейчас рассказываешь мне про Битлз, я боюсь уже просто.
1: Я тебе подскажу, что это все вероятно, весьма вероятно, потому что сейчас снимается опять же байопик про Битлз.
0: О, нет!
1: Там сам сэр Пол Маккартни курирует это.
0: Круто.
1: Все. По-моему, даже он где-то там в камео появится, ну, скорее
0: круто.
1: Всего. Поэтому где-то, по-моему, в следующем году или позже, или через годик мы должны увидеть байопик про The Beatles. Готовься.
0: На книги, песни, пластинки.
1: Да. Кстати, у нас в социальной группе, значит, нашей ВКонтакте запущен опрос, какая песня вам больше нравится. Сегодня мы без вопросов, без каких-то вопросов, типа, там, что вы вспоминаете или что.
0: Какой вы сегодня цветок? Сегодня такого нет.
1: Да, сегодня
0: нет. Просто выбираем хит легендарной группы, но...
1: И в конце мы поставим, в финале часа, последнего часа поставим, это...
0: Да, трек, который наберет больше всего голосов, прозвучит в финале нашего утреннего шоу. Так что голосуем.
1: Голосуйте, да. Заходите к нам в ВКонтакте. Ну, пока вам на музыку уходим.
2: Утро. Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: А вот Минелли думает о нас, обо всех, о тебе, обо мне, обо всех. А о чем думаешь ты этим утром? Надеюсь, что о группе Beatles.
1: Ну, я... Нет.
0: Нет?
1: Нет.
0: Я просто напоминаю, что сегодня отмечается Всемирный день Beatles. Вот эти вот ребята, которые спели вот эту песню. О, поплыли. Yellow Submarine. Ну, или, может быть, композиция Yesterday, одна из твоих любимых. Вот какую-то из этих песен мы включим в финале, ну, в общем, 10 часов, в 10 часе после гороскопа. Но только нужна твоя помощь. Чтобы... Скажи, какая же песня тебе больше нравится? Для этого залетаем нам в группу в Эко-радио. И там есть соответствующий опрос. И галочку просто поставь. Yesterday, Let It Be, Come Together. Или что там я еще там включал? Yellow Submarine.
1: Да.
0: Нужно твое мнение. Без тебя никак.
1: Вообще, вот Yesterday, я тут читаю, что эта композиция вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая перепеваемая песня в мире. На нее существует около 3000 кавер-версий. И вообще, в принципе, что я хотела сказать... Да.
0: Вот
1: это я и хотела сказать. Представляешь?
0: Ну,
1: почему? Феномен Yesterday.
0: Но она на самом деле очень такая мелодичная, легкая. Ты как-то бы легко запомнить вчера. Yesterday. Она и родилась-то, насколько я знаю, тоже, что как-то легко там ребята сидели, просто.
1: Да вообще, вот насчет легко ребята сидели, это вообще удивительный факт. Ты знал, что ни один из участников легендарного коллектива не умел профессионально читать ноты? Ты знал это? Они создавали свои шедевры исключительно на слух, методом проб, ошибок и интуиции.
0: Вот оно, вот интересно. А так оно и происходит?
1: Да.
0: Когда по наитию ты
1: делаешь? Да, можно даже не быть каким-то суперэкспертом, да, делать то, что тебе нравится, действительно от сердца и от души, и вот как получится, может быть.
0: Ну,
1: представляешь?
0: Алина, ты каждое утро вот прямо...
1: Я тебя удивляю, да? Ну, вот, видишь, как полезно общение со мной. Я бац и факт какой-нибудь.
0: Бац и факт?
1: Бац и факт. Бац и что-нибудь, какой-нибудь феномен тебе рассказала.
0: Бац и фактик ты наш. Ладно, движемся дальше. Дальше Анна Немченко.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Золотые цепи и браслеты – от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ «Сервис».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: И снова здесь мы, Алина, человек, который отвечает, который знает все новые тренды, все новости.
1: Да.
0: Как ты сейчас сказала, как вы сказали, бонифаций?
1: Бацефакт.
0: Бацефакт.
1: Бацефакт.
2: Я сейчас запишу.
1: Да, да, тебе уже пора записывать, делать заметки, пометки, это важно.
0: Видишь, целая у меня тут тетрадочка. Бацефакт.
1: Он реально записывает. Ну, ладно. Вот вы не ждали факты какие-то, а я вот для вас я вас приготовила для вас все, что вам интересно и неинтересно узнать. Значит,
0: конечно, интересно.
1: Да, конечно. Что хотел? Да что ж такое-то у меня сегодня? Что я хотел? Да, ты меня потому что сбиваешь сегодня все утром.
0: Да, потому что у меня вчера голоса нет, не было голоса, а сегодня голос ко мне вернулся, и вы даже не представляете, насколько это круто.
1: А, я думала, что вот...
0: Я такой активный, да?
1: Да.
0: Потому что вчера у меня голос простудил. И когда вот что-то у тебя всегда есть по умолчанию, и оно исчезает в какой-то момент, ты такой, опа, как это, что это? И на самом деле так плохо, так неудобно.
1: Ну вот мы не ценим. Когда,
0: да,
1: когда имеем.
0: Что имеем, не ценим.
1: А
0: да.
1: Теряем, плачем.
0: Храним, плачем.
1: Значит, если у тебя не только голос пропал, но и сон, у меня есть для тебя лайфхак.
0: Давай.
1: Ты спишь в носках или нет?
0: Я летом нет, но зимой, да, практикую такое.
1: Вот, смотри, летом тоже нужно спать в носках, но в необычных носках. Их нужно охлаждать. Значит, посоветовали... Я говорю тебе. Значит, россиянам посоветовали хранить носки в холодильнике. По словам экспертов, их нужно охлаждать минимум 2 часа перед сном в жару. Они помогают телу быстрее достичь комфортной температуры и уснуть. Если же времени нет, можно намочить их и убрать в морозилку хотя бы минут на 10.
0: А что там ты достанешь? Валенки? Замороженные.
1: Зато спать будешь. Ой, это знаешь, из...
0: Мне кажется, ты потом будешь бегать в туалет, ужас.
1: Где, это знаешь, из истории той, что где мои носки, где мои носки? Поищи в холодильнике свои носки.
0: Ой, господи, ты в каком-то воспаленном сознании такие истории. У кого это такие возникают?
1: Это эксперты говорят.
0: Да это что за эксперты? Они, ну, вот... В какой части планеты живут, а?
1: А ты попробуй.
0: Не-не-не-не,

0: знаете, в жизни не все нужно пробовать, наверное, хотя есть противоположное выражение, но нет, я не согласен категорически. Как можно спать в мокрых носках?
1: Да тебе почему будет... в мокрых?
0: Ну, они же будут охлажденные.
1: Да нет, если это у тебя времени нет, а так можно сухие положить на 2 часа. Да нет, просто в холодильник.
0: Да. Ну, ты их достанешь, они уже все равно будут такие холодненькие. Это будет такое ощущение холода.
1: Вот,
0: и...
1: это в жару, если тебе тяжело заснуть.
0: Это если у меня голова болит, если я холодное что-то себе на голову прикладываю, то носки одеть на голову. Вот
1: ну вот
0: да.
1: Ты вспомнишь меня, когда будет жара, когда она к нам придет, ты меня вспомнишь.
0: А когда к нам жара придет?
1: Да я-то откуда знаю?
0: Ты же бацефакт, ты должна знать.
1: Ты запомнил бы уже, подсматривает. Не стыдно?
0: Стыдно.
1: Вот
0: стыдно.
1: Именно.
0: Ладно, движемся дальше. Сейчас пару песен послушаем и расскажем, что нам говорят звезды на сегодня. Гороскоп впереди.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 20.

0: 22.00 в эфире «Экорадио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: окажемся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Гороскоп на Эко-радио.
2: Так, гороскоп, 25 июня, что нам звезды говорят, все расскажем, ничего не утаим. Алина, поехали.
3: Овны, сегодня обстоятельства будут подталкивать вас к активности и захочется быстрее двигаться вперед и добиваться результата. Но не все процессы окажутся готовы к вашему темпу. Действуйте решительно, но не забывайте слушать окружающих.
2: Тельцы, четверг поможет укрепить уверенность в будущем. Некоторые вопросы, связанные с финансами или работой, начнут постепенно проясняться. Сегодня хороший день для практических решений и обсуждения долгосрочных планов.
3: Близнецы, сегодня главное не распыляться на слишком большое количество направлений, потому что для вас день окажется насыщенным событиями и новостями. Совет от звезд. Сосредоточьтесь на том, что действительно вызывает интерес.
2: Раки, сегодня вы сможете увидеть решение вопроса, который долго оставался неопределенным. Некоторым ракам предстоит важный разговор или неожиданное признание. Сегодняшний день благоприятен для общения с близкими людьми.
3: Львы, четверг предоставит возможность проявить себя и привлечь внимание.

0: нужных людей. А сегодня возможны приятные новости в профессиональной сфере, ну и совет от звезд. Не бойтесь брать на себя ответственность.
1: Девы, сегодня особенно полезным окажется организованность и внимание к деталям. Пока другие будут действовать на эмоциях, вы сможете сохранить ясность мышления. Совет дня. Не откладывайте важные решения на потом.
0: Весы, день может принести неожиданную встречу или разговор, который заставит пересмотреть некоторые взгляды. Ну и совет от звезд. Сохраняйте открытость к новым людям и идеям.
1: Скорпионы, сегодня вы будете особенно проницательны. Некоторые скрытые процессы станут очевидными, а чужие намерения понятнее. Возможно, получение информации, которая поможет принять важное решение. И совет дня: не торопитесь делиться своими планами.
0: Стрельцы, сегодня захочется новых знаний, впечатлений, перспектив. Некоторые события могут подтолкнуть вас к серьезным переменам.
1: Козероги, сегодня стоит сосредоточиться на задачах, которые действительно имеют значение. Некоторые мелкие проблемы окажутся не такими важными, как вы предполагали ранее.
0: Водолей, день способен удивить неожиданными совпадениями и предложениями. Возможно, интересные знакомства, новые идеи, ну и некоторые планы сегодня придется менять буквально на ходу. Не сопротивляйтесь.
1: Рыбы, для вас этот четверг станет днем вдохновения и поиска новых возможностей. Возможны приятные встречи, интересные разговоры и неожиданные поводы для радости. Интуиция поможет сделать правильный выбор, как всегда. И совет дня: прислушайтесь к внутренним ощущениям.
2: Утреннее шоу «Музыка и ты». Вместе каждое утро.

0: Это радио. Реклама.
1: Грандиозное событие в Акаме.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама повод Акаме Тагил, 66-060-34-217, неофер. Указана максимальная выгода на Белджи, X70 комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале, 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Денис Паслер выделил из резервного фонда 31 миллион рублей для первоначальных выплат жителям Кушвинского округа, пострадавшим от урагана. Средства поступят в бюджет муниципалитета. Всего пострадавшие могут получить три вида выплат. 15 тысяч рублей на человека, единовременная материальная помощь, 75 тысяч при частичной утрате имущества первой необходимости, 150 тысяч рублей при полной утрате имущества. Ранее губернатор провел в Кушве заседание оперативного штаба. Сейчас продолжается оценка пострадавшего жилья. Для жителей подготовлен пункт временного размещения. 16 тысяч пострадавших от присасывания клещей зарегистрировали с начала теплого сезона в Свердловской области. Пострадавшие есть в 68 муниципалитетах. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 85 человек, а с признаками клещевого боррелиоза 149 уральцев. Таким образом, за сезон клещи уже отправили на больничные койки 234 человека. Неделю назад госпитализированных было ровно 200. Волонтеров Качканара приглашают принять участие в турнире на Кубок Евраза. Главное спортивное событие города пройдет со 2 по 8 августа на стадионе «Горняк», пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Организаторы турнира объявили набор добровольцев для участия в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также для работы с болельщиками на трибунах. Стать волонтером могут жители Качканара старше 14 лет. Эксперты рекрутинговой платформы HeadHunter выяснили, в каких профессиях диплом о высшем или среднем профессиональном образовании дает заметную прибавку к зарплате. Сильнее всего образование влияет на доход в сложных интеллектуальных специальностях, однако и в ряде массовых профессий диплом тоже может обернуться дополнительными деньгами. Среди отраслей, где диплом чаще всего дает такую прибавку, аналитики выделили розничную торговлю, туризм и общепит, а также рабочие специальности. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 20 градусов со знаком плюс, переменная облачность, ветер северо-западного направления. Осадков не ожидается.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: 8:10.
1: Ура. Да, у нас четверг уже.
0: Четверг.
1: Маленькая пятница. Да, мы этому очень рады. А кто мы? Алина Геренко и Александр Данилов. Сегодня, да, будет тебя провожать на работу.
0: Да.
1: Или куда-нибудь еще.
0: Да, даем лайфхаки, как проснуться. Как уснуть?
1: Да.
0: В мокрых носках.
1: Ну, все. Значит, какой сегодня праздник отмечается? Давайте расскажем. День улыбок незнакомым людям.
0: Ух ты, как интересно. А мы каждый день улыбаемся.
1: Ну, не знаю.
0: Незнакомым людям.
1: Ну, согласись, у нас очень нечасто встречаешь человека, который идет по улице и улыбается. Все очень серьезные.
0: Все сразу напрягаются. Да, ну, все улыбайтесь, это всех раздражает.
1: Да. Все со своими мыслями.
0: Ты как так бы сразу думаешь, что это, какой подвох, где этот подвох, что хотят. Ну, это мне очень нравятся люди, которые подходят, улыбаются и говорят, да, ну, в различных магазинах это. И я жутко извиняюсь. Позвольте мне высказать глубочайшее почтение. Не будет ли у вас свободных финансовых средств, порядка там 10, 20, 30 рублей, буквально для поддержания здоровья утреннего? Очень вежливые люди. Улыбаются всегда.
1: Ну, они обаятельны.
0: Обаятельны.
1: А как иначе? Значит, если вы сейчас не улыбаетесь, вот сейчас вот прямо секунда, улыбка... И
0: улыбка,
1: все.
0: Да. Посмотрите в зеркало и улыбнитесь. Даже если вы в зеркале видите незнакомого человека, то это всего лишь утро.
1: Это утро.
0: Поверьте, вы его скоро узнаете.
1: Ты такой шутник.
0: Ой, ужас. День лимонада сегодня отмечается.
1: Хорошо, по-летнему.
0: По-летнему, да. Я вот уже напился лимонадов таких вот. Лимонада, кваса. Тут у нас же был праздник, день кваса. И что вот потом
1: ты решил отметить.
0: Да, и вот два дня без горла ходил. Холодный напиток, знаете ли. Очень опасно тоже вам пить. Так, день работников статистики. О, работники. Статистика – это неумолимая вещь, которая всегда...
1: Статистика – это которая помогает нам работать. Ну, по статистике 80% там тех, кто делает то-то. Мы же постоянно это рассказываем. Это же то?
0: Ну да, это все наше, да.
1: Ну
0: это
1: вот.
0: Все наше, наш
1: вот.
0: Хлеб.
1: Да, да. Без вас нам бы, я не знаю, о чем бы мы рассказывали.
0: Ну да.
1: День моряка.
0: День моряка. Серьезно?
1: Да.
0: Ух ты, ты морячка, я моряк.
1: Ты рыбачка, я рыбак.
0: Не встретиться никак.
1: Да.
0: Ну что же, прекрасно, моряки, это прям такое... Романтичная профессия, да?
1: Романтическая, да.
0: Без козырки там и полосочки.
1: Тут вот написано, что об этой профессии мечтает каждый второй житель планеты.
0: Ну, есть такое, да, особенно в детстве, да. Ты, кстати, кажется...
1: Ну, это как космонавт,
0: да,
1: моряк, ты, все туда, да.
0: Да, бескрайние дали, что-то...
1: Ну да.
0: Моряк.
1: Ну вот,
0: Париж.
1: Как-то так, ну и глобальный день Битлз сегодня отмечается. Мы по этому поводу запустили, конечно же, опрос. Ну какой и непростой. Мы не стали спрашивать, какой ты сегодня там, не знаю.
0: Да, кто тебе там больше нравится?
1: Да.
0: Ринго Старр, сэр Пол Маккартни или Джон
1: Леннон? Нет, все проще, все намного проще. Мы выбираем хит этой популярной легендарной группы.
0: Да, пока.
1: И трек, который наберет больше всего голосов, прозвучит в финале нашего утреннего шоу, так что залетай.
0: Да, пока Yesterday лидирует.
1: Ну да. В общем, заходи, смотри, голосуй и меняй наш эфир.
0: Да,
1: все в твоих руках.
0: Да, может быть, в финале часа услышим Let It Be.
1: Ну, тоже хорошо.
0: Тоже хорошо, да. В общем, Алина все рассказала, что делает, ты знаешь. Пока слушаем музыку. Эва Мак, моя Мишель, все это впереди.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается.

0: Радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Грандиозное событие в Акаме.
3: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама по Тагилу. ИН 66-060-34-217. Неофер. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Какая прекрасная композиция, свежая композиция группы «Моя Мишель». Найдет она нас, а я надеюсь, что ты тоже найдешь нас 27 июня. В эту субботу ты можешь найти «Эко-радио» на улицах родного города, а именно на маршруте трамвая номер 3.
1: Ну, давай поподробнее.
0: Да, кстати, можешь к нам присоединиться. Итак, если город ты готов, то в этот день молодежи мы взрываем и меняем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Итак, запоминаем. 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй, заряжайся энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио, день молодежи, твой маршрут, твой драйв, трамвай маршрута номер 3. Возрастное ограничение 0+, и у наш партнер мероприятия «Жизнь Март». Это магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра. Вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте». Слушай, классные прям такие новости. Чувствуется, вот лето прямо начинается. Начинается движение летнее. Сразу кофе хочется, свежей еды. «Жизнь Март» нам прекрасно в этом помогает.
1: Да. Ну и на трамвае прокатиться
0: на
1: тоже.
0: На трамвайчике тоже прокатиться. Окошки как откроем, музыку как включим, песенки попоем. В общем, будет прикольно,
1: интересно. Ты вообще пел в караоке когда-нибудь?
0: Пел, ну так, чуть-чуть, немножечко.
1: Давай твою любимую песню, которую ты всегда исполняешь в караоке.
0: «Чистые пруды». Владимирский централ.
1: Да?
0: Ну а что, ну, как бы, эти слова как бы в подкорке сидят.
1: Ну нет, да.
0: Нет? А у тебя какие?
1: Я не хожу в караоке.
0: Она все там и царица.
1: Не-не-не-не-не-не. Если бы я сейчас пошла, ты знаешь, какую песню я бы... Ну, какого исполнителя я бы там...
0: Ну, ты можешь, да, ты английский хорошо знаешь.
1: Да.
0: А тем, кто английский знает плохо, кто говорит, ну, так, как это, как в Виталии Мутко, то лучше давайте петь «Чистые пруды».
1: Нет, ну, выбор хороший.
0: Выбор хороший, да. Присоединяйтесь к нам 27 числа в эту субботу. А что сделать нужно? А ничего, собственно, делать не нужно.

0: Можете зайти на Тагил Трам, это официальный
1: сайт.
0: Сайт, да, Тагильского трамвая. Там написано, где третий маршрут ходит 27 числа по маршруту буднего дня. Ну, в общем-то, где-то по кольцу нашего города. Мы стартуем от улицы Островского, едем в сторону Ленина, и вот здесь все это Ленина, Мира, Красный Камень, Выя, и снова Островского, и снова второй круг. Так что присоединяйтесь, на любой остановке заходите, трамвай к радио, увидите, там шарики, музыка играет, в общем, все не заметить будет сложно. Ладно, движемся дальше, впереди у нас вот это номер через две композиции, сейчас Дэвид Гетта и Флат Фикера, далее.
2: Новому дню.

0: Вот это номер на Эко-радио.
1: Ну что, настало время дарить подарки.
2: Да, у нас, кстати, это хорошо получается. Что-то в последнее время у нас люди...
1: Что?
2: Ну
1: все, ты запускаешь генератор случайных чисел. Давай остановимся. Давай остановимся на номере 858.
2: Слушай, у нас, по-моему, недавно было что-то подобное, да?
1: Ну, я не помню.
2: Там 848 было.
1: У него все записано. Он шелестит своим блокнотом. Там все зафиксировано. Да ну ты не найдешь сейчас.
2: Да, 871.
1: Ну, что такое? Да все. 858 играет 885 и 588. Ну вот и все. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, вы нам звоните по телефону 41-66-66. Мы с вами пообщаемся и подарим вам крутой подарок от Эко-радио. Все очень просто.
2: Да, брендированный мерч уже готов. Ждет вас, обладателя номера 858-885 или 588. Так, ну мы еще бы хотели спросить все-таки, какая любимая песня группы Beatles есть у наших слушателей. Мы вот уже с Алиной все-таки тут уже у нас вот небольшой диалог возникает, что я склоняюсь все-таки за группу, за Yesterday, да, вот это вот.
1: Ну, а я что? Я тоже за него склоняюсь.
2: Да? А ты же вроде говорила, Yellow Submarine мне
1: нравится. Нет, я... Ты придумываешь?
2: Нет,
1: ты же... Я боюсь тебя уже, я такого не говорила. Нет.
2: Я хочу сесть на лодку, поплыть куда-то.
1: Куда?
2: Много-много диких обезьян, где я недавно была.
1: Я, кстати, поймала себя на мысли, что я опять туда хочу, кстати.
2: А кто из нас не хочет, особенно летом, куда-нибудь, да, где потеплее?
1: А там уже зима, кстати.
2: Да.
1: Да, 22 июня в Бразилии, в Рио, первый день зимы официально.
2: А сколько там градусов?
1: Ну, там дожди сейчас.
2: А зимой.
1: Как у нас, в принципе. Плюс-минус. Ну да, я серьезно, я без шуток, у них погода плюс-минус сейчас такая же, как у нас.
2: Прекрасно.
1: Для них это зима, просто невероятно холодрыга. Да я-то, когда ездила в апреле, для них уже было, они в куртках ходили.
2: А нам даже климатизироваться не надо, да?
1: Ну, в принципе, удобно.
2: Даже еще кто-то, наверное, купаться, я знаю, сможет. Я знаю, что уральцы приезжают куда-то в теплую страну, да, там тепло, там, вы что, там градус, 20 градусов, это море всего лишь. Да нормально.
1: Нормально.
2: Вот, тепло для нас, все, уже плавает, плывет.
1: Не знаю, я, кстати, стала ловить себя на мысли, что купаться в водоемах, вот, во всяких наших, и мне стало немножко брезгливо. Раньше речка, дача, сад.
2: Бах, в чем да, мать родила.
1: Да, брюх, и блин, просто, да. А сейчас, и мне скажи, вот, иди покупайся, вот, не знаю.
2: А это возраст? А это уже возраст? Уже ты же бактерий боишься?
1: У меня видео стали попадаться, что люди вот покупаются в таких местных водоемах, а потом в водоемах, а потом покрываются неизвестно чем.
2: Бывает, всякое может быть.
1: Я стала к этому очень брезгливо относиться.
2: Укрепляйте иммунитет, занимайтесь зарядкой по утрам и обливайтесь холодной водой.
1: Да.
2: Ну, может быть, это поможет. А может и нет.
1: А может и нет.
2: Не надо меня слушать, я тот еще советчик.
1: Да, ну что у нас, 858, 885 и 588. Буквально еще пару секунд, если у вас такой автомобильный номер, то вы нам звоните по телефону 41 66 60.

0: 56.
1: Ну, собственно, последний, обратный отчет, наверное, уже пора включать.
0: Да, наверное, уже, да.
1: Итак, 6-4.
0: Ну, 6-4. Что с тобой сегодня? Ты странный.
1: 2-1.
0: 6-4.
1: Ну, я даже не заметил.
0: Ну, понятно.
1: Ладно, все, подарок остается в музее, как говорится. Эко-радио, движемся дальше.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
7: Нижний Тагил. Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили «Черри» и «Теннет» – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. «Русальянс» – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5B «Строение 5». Нижний Тагил.

0: сил. 43, 43, 42. 2026 год.
1: Грандиозное событие в Акаме.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама по Тагилу 1-66-060-34-217. Неофферта. Указана максимальная выгода на Белджи X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценности,

0: Нова. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
0: «Территория звука».
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп, что нам звезды говорят, скажем мы сейчас вам.
2: Овны, сегодня обстоятельства будут подталкивать вас к активности. Захочется быстрее двигаться вперед и добиваться результата, но не все процессы окажутся готовы к вашему темпу.
1: Тельцы, четверг поможет укрепить уверенность в будущем. Некоторые вопросы, связанные с финансами или работой, начнут постепенно проясняться. Хороший день для практических решений и обсуждения долгосрочных планов.
2: Близнецы, сегодня главное не распыляться на слишком большое количество направлений. Совет дня: сосредоточьтесь на том, что действительно вызывает интерес.
1: Раки, сегодня вы сможете увидеть решение вопроса, который долго оставался неопределенным. Некоторым ракам предстоит важный разговор или неожиданное признание.

0: Сегодняшний день благоприятен для общения с близкими людьми.
1: Львы, четверг представит возможность проявить себя и привлечь внимание нужных людей. Возможны приятные новости в профессиональной сфере, а звезды советуют не бойтесь брать на себя ответственность.
0: Ну а девы, у вас сегодня особенно полезным окажутся организованность и внимание к деталям. Пока другие будут действовать на эмоциях, вы сможете сохранять ясность мышления. Совет дня от звезд...
1: Да.
0: Не откладывайте важные решения на потом.
1: Весы. Тень может принести неожиданную встречу или разговор, который заставит пересмотреть некоторые взгляды. Звезды советуют сохранять открытость к новым людям и идеям.
0: Скорпионы, сегодня вы будете особенно проницательны. Некоторые скрытые процессы станут очевидными, а чужие намерения понятнее. Совет дня – не торопитесь делиться своими планами.
1: Стрельцы, сегодня некоторые события могут подтолкнуть вас к серьезным переменам. Четверг подарит желание двигаться вперед и расширять горизонты. Ну и совет от звезд – не бойтесь выходить за пределы привычного.
0: Козероги, сегодня стоит сосредоточиться на задачах, которые действительно имеют значение. Некоторые мелкие проблемы окажутся не такими важными, как вам предполагалось ранее. Ваше терпение поможет добиться хорошего результата.
1: Водолей, сегодня некоторые планы придется менять буквально на ходу. Звезды говорят, не сопротивляйтесь переменам, они работают в вашу пользу.
0: Ну и рыбки, для вас этот четверг станет днем вдохновения и поиска новых возможностей. Возможны приятные встречи, интересные разговоры и неожиданные поводы для радости. Интуиция, как всегда, поможет здесь сделать правильный выбор.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: Авторадио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Все сложится с новым кроссовером

0: Тенет Т4Л. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Денис Паслер выделил из резервного фонда 31 миллион рублей для первоначальных выплат жителям Кушвинского округа, пострадавшим от урагана. Средства поступят в бюджет муниципалитета. Всего пострадавшие могут получить три вида выплат. 15 тысяч рублей на человека единовременная материальная.

0: Социальная помощь 75 тысяч при частичной утрате имущества первой необходимости, 150 тысяч рублей при полной утрате имущества. Ранее губернатор провел в Кушве заседание оперативного штаба. Сейчас продолжается оценка пострадавшего жилья. Для жителей подготовлен пункт временного размещения. 16 тысяч пострадавших от присасывания клещей зарегистрировали с начала теплого сезона в Свердловской области. Пострадавшие есть в 68 муниципалитетах. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 85 человек, а с признаками клещевого боррелиоза 149 уральцев. Таким образом, за сезон клещи уже отправили на больничные койки 234 человека. Неделю назад госпитализированных было ровно 200. Волонтеров Качканара приглашают принять участие в турнире на Кубок Евраза. Главное спортивное событие города пройдет со 2 по 8 августа на стадионе «Горняк», пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Организаторы турнира объявили набор добровольцев для участия в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также для работы с болельщиками на трибунах. Стать волонтером могут жители Качканара старше 14 лет. Эксперты рекрутинговой платформы HeadHunter выяснили, в каких профессиях диплом о высшем или среднем профессиональном образовании дает заметную прибавку к зарплате. Сильнее всего образование влияет на доход в сложных интеллектуальных специальностях, однако и в ряде массовых профессий диплом тоже может обернуться дополнительными деньгами. Среди отраслей, где диплом чаще всего дает такую прибавку, аналитики выделили розничную торговлю, туризм и общепит, а также рабочие специальности. О развитии событий мы расскажем вам в следующем выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня немножечко облачно, осадков не ожидается. Северо-западный ветер умеренный. Температура утром 15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 20.

0: Мари Краймбрери, как всегда, прекрасна. Ее новая композиция, ты помнишь, играет прямо сейчас в нашем эфире. Если она тебя зацепила, ставь лайк на нашем официальном сайте karadio.ru. Мы ее совсем скоро, наверное, услышим уже завтра в хит-параде ТОП-30 от Полины Бажовой. Все как всегда. Мы движемся дальше. Нас зовут Александр Данилов. Лина Гири.
1: Зовут. Почему это так смешно?
0: Как тогда прозвучало, это как странно.
1: Ой, вот она. А нас зовут вот так, да. Если вы вдруг забыли. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Да, значит, что у нас? У нас 9.1.

0: 11 на наших эфирных, это означает только одно. Мы вспоминаем и рассказываем, кто родился в этот прекрасный день.
1: Да, на просторах интернета открыли мы все эти интернеты ваши. И что нам говорят сегодня?
0: Наши интернеты говорят, что сегодня день рождения.

0: песню в новогодние праздники Last Christmas.
1: Да, он был написан, вот этот хит был написан за пару часов в детской комнате, чтобы ты понимал. За пару часов, да. И вообще он очень обожал Рождество, и поэтому вот такой вот хит появился. Вот опять же, мы с тобой в начале часа говорили, в 7 утра, точнее, да, про то, что все нужно делать с любовью. Но и тогда,
0: от души
1: как-то
0: идет.
1: Да, и тогда все получается, и тогда это круто, и тогда это всем нравится, и ты кайфуешь.
0: Да, ты кайфуешь, и все кайфуют, да, и все чувствуют вот эту искренность и правду, которую транслируешь, ну, которую у великих людей получается транслировать. Так, ладно, Джорджа Майкла вспомнили, отдали ему дань уважения. Давай дальше вспоминать наших именинников.
1: Давай.
0: Ну как вспоминать, да. Мы его не вспоминаем, мы его знаем, мы следим за его творчеством и всегда с удовольствием слушаем в радиоэфире и в телевизионном эфире. А скоро он, мы еще увидим его и в кино. Этот человек...
1: Снимает фильм о себе, да. О, это что-то вообще очень фундаментальное.
0: Это сам он, Егор Булаткин.
1: Егор Крид.
0: Да, Егорушка Крид. Да, именно он отмечает свой день рождения 25 июня, 32 года.
1: О, уже хорошо.
0: Уже 32,
1: уже серьезно,
0: взрослым,
1: да.
0: Он у нас и был и в Black Star, и покинул его, и сольную карьеру, и в «Холостяке» это снимался, и хит «Самое-самое» написал, и «Невесту» это запустил свою карьеру, и на Муз-ТВ, и в «Прорыве года», и везде.
1: А ты знал, что он в 12 лет свою карьеру-то начал, и свою первую песню Егор записал на микрофон от обычных наушников. Так что, друзья,
0: да,
1: нет ничего невозможного. Нет,
0: особенно, когда у тебя...
1: Что?
0: Завод есть собственный по производству напитков. Ну, родители.
1: Да?
0: Да, то тебе это гораздо все так...
1: Как-то все легко идет, да?
0: Ну, как бы записать сразу легче становится на микрофон. Ну, в общем, в любом случае, он все равно молодец, он красавчик. Он пробивной человек, и мы снимаем перед ним все, что у нас надето на голове.
1: А ты знал, что... У него есть необычный подарок. После первого большого сольного концерта в Москве одна из поклонниц подарила артисту именную звезду.
0: В смысле, она из кожи вырезала?
1: Нет, она как-то? Прям сертификат есть «Звездное небо», который Крид называется.
0: А, ну, красавица. Вот какие так хорошие вот поклонники. Да, у него поклонники вообще крутые, да. Так, вот давайте послушаем одну из его песен. Ну, вы, конечно же, наверняка знаете ее.

0: Ох, хорошая песня «Невеста». Вы, кстати, эту песню можете спеть вместе с нами в музыкальном трамвае в эту субботу, 27 числа, с 2 до 4 часов будем ездить петь караоке. Подробности расскажет сейчас Алина.
1: Город, ты готов? В этот день молодежи мы изменяем и меняем привычные маршруты. Экорадио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14.

0: 11 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио, День молодежи, твой маршрут, твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март» – магазин всегда свежей, готовой еды, суперкофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте».
1: Доброе утро! Вставай вместе с «Эко-радио». Твой день начинается

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Зиверт газует, да? Ну, кто как может, тот так и вертится, как говорится, да? В Японии, вот, например, вот, вообще ниндзю поймали.
1: Ого.
0: Если помним, да, этих вот людей, вот, которые в черное все одеваются, и глаза только одни видны, и вот они вот как ночь растворились в ночи, ну, это...
1: В темноте.
0: В темноте, угу. Да, и в дом проникли, все. Так вот, японские правоохранители поймали такого ниндзю. Говорят, что последний ниндзя, ну, как бы шутят, но тем не менее, он 8 лет обносил дома, оборудовал, в общем, залазил, в общем, творил свои бесчинства с 9 по 17 год. Но, что самое интересное, 250 проникновений со злом произвел. Представляешь? Продуктивный такой.
1: Ты рассказываешь, что новость человеку, который иногда может забыть дверь закрыть, понимаешь, входную.
0: Ну, вот тебе даже ниндзя не нужен. Тебе он зайдет, этот Патрик, чик-чик-чик-чик, и сам ключик отдаст.
1: У меня было такое, когда в мою квартиру заходил человек.
0: Вау.
1: Чужой, да. Я
0: тогда,
1: я была одна.
0: А где-то?
1: А? Да, ну я проснулась и от того, что ко мне сошел какой-то мужик.
0: И что он там делал?
1: Он говорит, ой, я перепутал.
0: Господи,
1: это
0: ирония судьбы с легким паром.
1: Да, да, буквально. Ну и что там ниндзя, ну?
0: Так вот, самое что интересное, ниндзя оказался дедушка преклонного возраста, 74 года ему было, представляете? А вот он 9 лет по крышам, да по карнизам выносил это. Он говорит, ну вот нравится мне, вот делаю такое.
1: Ну, Саш, ну получается, у тебя еще все впереди, может, вдруг у тебя это...
0: Ты что, меня на путь не... Как
1: нет, я не к тому, что ты в квартиры будешь залазить, а что-нибудь бац
0: да,
1: там.
0: Да, и... конечно, вот люди 74 года.
1: По крышам бегают.
0: Да, действительно, у меня, конечно, подготовка. Такое... Он очень-очень тщательно скрывался, но, вот, к сожалению, современные технологии, да, вот он не учел, переодевался где-то в переулке, и все-таки камера засекла его лицо. Все-таки вот эти
1: зачем, да?
0: Да, а так бы вот еще до 80, до 90 бы, наверное.
1: Карьеру бы продолжилась.
0: Продолжалась бы, да, карьера. Так, ладно, это вот такой небольшой факт о том, что всему все возрасты покорны. Другие интересные факты. Сегодня о группе Beatles мы узнаем в передаче «Радио Утка» буквально через две песни, да? Про Beatles?
1: Да, да, да, да, да.
0: Будет очень интересно, что-то новое, что-то интересное про Beatles.
2: Включайся! Утро на Эко-радио уже в эфире.
0: Да, утро на Эко-радио в эфире. Все, в общем, «Радио Утка» через две песни. Элоки, Ёлка и «Радио Утка». Звоните 41 66 66.

0: радио «Утро».
1: Так, новая охота начинается. Итак, 41-66-66, наш номер телефона. Так, познакомимся с охотником на сегодняшний день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро, как вас зовут?
2: Это Денис.
3: Денис. Денис хочет забрать свое. Денис хочет успешную охоту. Молодец, Денис. Как у вас настроение сегодня?
2: Пока хорошее.
3: Я уже вас боюсь. Я уже сомневаюсь в тех фактах, которые я нашла, если честно.
1: Пока хорошее, хорошо.
3: Денис, как вы относитесь к группе Beatles? Какая у вас любимая композиция? Слушаете, не слушаете?
2: Слушаем. Нет, не слушаю, ну, знаю так, пару песен.
3: Пару песен. Отлично, потому что у нас сегодня факты будут именно про эту группу. Ну что, поехали на охоту.
1: Начинаем.
3: Денис, правда ли, что группа Beatles считали, что звуки животных и бытовых предметов неуместны в музыке, поэтому никогда их не использовали в своих записях?
2: Наверное, правда, особо-то не помню, чтобы там что-то у них крякало, брякало.
1: Давай еще раз вопрос, я что-то немножко запутался. Они считали,
3: коллега,
1: что
3: мой запутался. Значит, Beatles считали, что звуки животных и всяких бытовых предметов, ну, в музыке неуместны, они там не должны быть. Поэтому никогда не использовали в своих записях. То есть никогда бы мы не услышали кряканье, звяканье, кукареканье.
1: Ну, и, значит, это ложь. Или правда?
3: Не знаю. Так. Но Денис говорит, что...
1: Денис говорит... Денис, все-таки вы считаете,
2: что... Ну что, не использовали?
3: Не использовали. Никогда.
1: Ну, давайте. Да что ж такое?
3: Денис, это неправда.
1: Так, у нас коварная сегодня Алина.
3: Так, подождите, я запуталась сама. Денис говорил, что не использовали. Да. Но это неправда, они использовали. Потому что музыканты были первооткрывателями в использовании звуков будильников, всяких и животных, и бытовых предметов, как музыкальных эффектов. В некоторых песнях даже кукареканье петуха, оно в начале трека прямо. Поэтому они использовали и были в этом первооткрывателями.
1: Ну, это, наверное, было давно-давно слушать. Да, наверное, после них уже и Queen подсмотрели этот.
3: Ну, вот они были первыми, да.
1: Так, Денис.
2: Бывает.
1: Денис,
3: простите.
1: Нам нравится ваша выдержка. Давайте завтра.
3: Давайте завтра попробуем, что ли.
2: Ну, попробую, если получится дозвонить.
3: Да, будем вас ждать. Я уже запуталась. Мне уже так хотелось, чтобы Денис выиграл.
1: Мне тоже, да. Вот. Ладно, давайте. До завтра. Завтра радио Утка в это же время.
0: Радио Утка.

Я так была Five Star Family, но мы сегодня вспоминаем, обсуждаем другую семью, музыкальную семью, семью, состоящую из четырех человек, состоявшую. Это группа The Beatles, легендарные жуки, которые изменили

0: вообще музыкальную индустрию. Почему сегодня отмечается? Потому что в 67 году, в этот же день, они впервые протранслировали свое выступление. Компания BBC, телекомпания BBC протранслировала их концерт, получается, по всему миру. Ну, где она там показывала? И, в общем-то, все, понеслась.
1: Ну, хотя хорошо.
0: Понеслось-то, может, и раньше, но...
1: Ну, да, но если вы фанат, если вы любитель, то добро пожаловать в нашу группу во ВКонтакте. Там уже запущен опрос. Мы выбираем хит этой популярной группы. И вы еще можете все изменить, потому что трек, который наберет больше всего голосов, прозвучит в финале нашего утреннего шоу.
0: Да, сразу же после гороскопа. Кстати, гороскоп уже тоже через пару песен мы услышим. Пока лидирует Yesterday.
1: Но она самая популярная песня, самая транслируемая, самая перепеваемая, самая-самая.
0: Да,
1: но,
0: кстати,
1: в принципе, это ожидаемо.
0: Ожидаемо, да. Yesterday, кстати, такая полушуточная композиция. Ну, как полушуточная? То есть она пришла в голову во сне и Маккартни. И пока он пытался, говорит, чтобы не забыть ее, он напевал... Scrambled Eggs, что называется, там, яичные напевы, короче. Scrambled Eggs.
1: Ну, это как яичница, Scrambled
0: Eggs. Да. Напевал, чтобы не забыть мотивчик, ну и потом уже все успел записать. Говорят, что эта песня посвящена его матери, но опять же, есть песня Let It Be. И вот здесь тоже утверждается, что эта песня была посвящена матери Мэри Маккартни, которая ранее покинула мир, и вот Пол записал ей. Ну, я думаю, что фанаты более разбираются в этом.
1: Ну, наверное. Кстати, за песню Let It Be вы тоже можете проголосовать, она есть в вопросе, она второе место занимает.
0: Второе место занимает, да, так что... Если кто-то сейчас за ближайшие несколько минут успеет сделать расположение сил поменять, то мы будем следить.
1: За развитием событий.
0: Следить за развитием событий, да. Так что день Битлз сегодня, так что будет возможность, пожалуйста, включайте себе музыку. Там что-то нам музыкальные редакторы пишут. Я думаю, что мы что-то напутали. Если мы что-то напутали, приносим свои извинения. Дальше движемся на... музыку,
1: да.
0: Обычную, которая в нашем плейлисте. Поехали.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что же, гороскоп на четверг, на 25 июня, рассказываем.
2: Овны, сегодня обстоятельства будут подталкивать вас к активности. Захочется быстрее двигаться вперед и добиваться результата, но не все процессы окажутся готовы к вашему темпу.
1: Тельцы, четверг поможет укрепить уверенность в будущем. Некоторые вопросы, связанные с финансами или работой, начнут постепенно проясняться. Хороший день для практических решений и обсуждения долгосрочных планов.
2: Близнецы, для вас день окажется насыщенным событиями и новостями. Главное, не распыляться на слишком большое количество направлений. Звезды говорят, сосредоточьтесь на том, что действительно вызывает интерес.
1: Раки, сегодня вы сможете увидеть решение вопроса, который долго оставался неопределенным. Некоторым ракам предстоит важный разговор или неожиданное признание. Сегодняшний день благоприятен для общения с близкими людьми.
2: Львы, четверг предоставит возможность проявить себя и привлечь внимание нужных людей. Возможны и приятные новости в профессиональной сфере. Ну и звезды говорят, не бойтесь брать на себя ответственность.
1: Девы, сегодня особенно полезными окажутся организованность и внимание к деталям. Пока другие будут действовать на эмоциях, вы сможете сохранить ясность мышления. Сегодня удачный день для работы с документами и планирования.
2: Весы, день может принести неожиданную встречу или разговор, который заставит пересмотреть некоторые взгляды. Совет дня – сохраняйте открытость к новым людям и идеям.
1: А вот у скорпионов сегодня будет день особенно проницательным. Некоторые скрытые процессы станут очевидными, а чужие намерения понятнее. Возможно, получение информации, которая поможет принять важное решение. И совет дня – не торопитесь делиться своими планами.
2: Четверг подарит стрельцам желание двигаться вперед и расширять горизонты. Некоторые события могут подтолкнуть

0: готовить вас к серьезным переменам. Совет дня. Не бойтесь выходить за пределы привычного.
1: Козероги. Сегодня стоит сосредоточиться на задачах, которые действительно имеют значение. Некоторые мелкие проблемы окажутся не такими важными, как вы предполагали ранее. Ваше терпение поможет добиться хорошего результата.
0: Водолеи. День способен удивить неожиданными совпадениями. Некоторые планы придется менять буквально на ходу. Возможно, интересные знакомства и новые идеи.
1: А у рыб в четверг станет днем вдохновения и поиска новых возможностей. Возможны приятные встречи, интересные разговоры и неожиданные поводы для радости. Интуиция, как всегда, поможет сделать правильный выбор. И совет дня для рыб – прислушайтесь к внутренним ощущениям. Ну, прекрасный гороскоп. Четверг – это маленькая
0: пятница. Не
1: да,
0: забываем.
1: Не забываем. Ну, а также не забываем о том, что сегодня мы вспоминали группу Beatles, их хиты. Сегодня отмечается Всемирный день Beatles. Ну, и что же наши слушатели сказали, какая песня
0: им
1: больше нравится?
0: С большим отрывом побеждает их легендарная
1: композиция
0: Yesterday. Мы погружаемся в ее прослушивание прямо сейчас.
1: Да. Ну, всем говорим на этом пока-пока.
0: Пока-пока.
1: Здесь
0: да.
1: были Алина Геринг, Александр Данилов. Всего хорошего. Ой, какая песня.
0: Шикарно.
1: Шикарно. Делаем громче.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Денис Паслер выделил из резервного фонда 31 миллион рублей для первоначальных выплат жителям Кушвинского округа, пострадавшим от урагана. Средства поступят в бюджет муниципалитета. Всего пострадавшие могут получить три вида выплат. 15 тысяч рублей на человека – единовременная материальная помощь, 75 тысяч при частичной утрате имущества первой необходимости, 150 тысяч рублей при полной утрате имущества. Ранее губернатор провел в Кушве заседание оперативного штаба. Сейчас продолжается оценка пострадавшего жилья. Для жителей подготовлен пункт временного размещения. 16 тысяч пострадавших от присасывания клещей зарегистрировали с начала теплого сезона в Свердловской области. Пострадавшие есть в 68 муниципалитетах. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 85 человек, а с признаками клещевого боррелиоза 149 уральцев. Таким образом, за сезон клещи уже отправили на больничный курс.

0: 234 человека. Неделю назад госпитализированных было ровно 200. Волонтеров Качканара приглашают принять участие в турнире на Кубок Евраза. Главное спортивное событие города пройдет со 2 по 8 августа на стадионе «Горняк», пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Организаторы турнира объявили набор добровольцев для участия в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также для работы с болельщиками на трибунах. Стать волонтером могут жители Качканара старше 14 лет. Эксперты рекрутинговой платформы HeadHunter выяснили, в каких профессиях диплом о высшем или среднем профессиональном образовании дает заметную прибавку к зарплате. Сильнее всего образование влияет на доход в сложных интеллектуальных специальностях, однако и в ряде массовых профессий диплом тоже может обернуться дополнительными деньгами. Среди отраслей, где диплом чаще всего дает такую прибавку, аналитики выделили розничную торговлю, туризм и общепит, а также рабочие специальности. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

Привет, с вами Маша Максимова. Четверг – это аперитив к пятнице, а значит, сегодняшний день нужно провести максимально весело и позитивно, и при этом продуктивно, чтобы не оставлять дела рабочие на выходные. В общем, сегодня нам всем точно понадобится много энергии. И как хорошо, что новинка Ava Max Via Energy неплохо так подзарядила нас. И теперь мы будем двигаться дальше по шикарнейшему плейлисту Эко-радио. В этом часе услышим Джонни, Женю Трофимова.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Влюбленность порой вносит столько хаоса и спонтанности в жизнь, что даже удивительно, что это чувство считается приятным. А трек Феликс Йен, Кассандра, Boy You Turn Me как раз об этом. Но вообще жизнь непредсказуемая штука, а влюбленность иногда перерастает в прочную и прекрасную любовь. И вместе с Эко-радио вы всегда можете пережить все свои эмоции, как приятные, так и не очень. Под лучшие треки. А еще узнать что-нибудь новое и интересное в наших передачах. Кстати, как раз совсем скоро в эфире Digest News, но сначала немного почилим с дуэтом Филатов и Карас.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Один китайский водитель увидел на дороге необычную картину. Группа людей вынесла стол и стулья прямо на проезжую часть. Они накрыли еду и спокойно устроили ужин, словно находились у себя во дворе. Водитель сначала не поверил своим глазам и даже сбавил скорость, чтобы убедиться, что не спит. Участники застолья выглядели довольно невозмутимо и не обращали внимания на проезжающие машины. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях. Одни сочли происшедшее забавным, другие – опасным. По их словам, такая трапеза создает угрозу и для самих обедающих, и для водителей. Для уличных вечеринок есть более подходящие и безопасные места, подчеркнули комментаторы. Собаки для многих людей становятся не просто домашними питомцами. Они настоящие члены семьи, маленькие тени и эмоциональные якоря. Художница и иллюстратор Виктория Даэль научилась запечатлевать эту связь в своих работах. Она создает теплые, нежные и очень личные портреты собак. Некоторые рисунки начались с набросков ее собственного черного кокер-спаниеля по кличке Уотсон. Другие работы художница делала на заказ для тех, кто хотел увековечить любимца. Для Виктории портрет – это не просто сходство, а тихий диалог с характером животного. Перед началом работы она изучает фотографии и слушает рассказы владельцев, чтобы передать самую суть. Жительница Великобритании столкнулась с необычным соседским поведением. Каждые выходные ровно в половине третьего ночи ее сосед берет газонокосилку и начинает бороться с травой на

0: своем участке. Женщина уже не знает, как бороться с шумом. Пользователи интернета посоветовали ей объединиться с другими жителями. Вряд ли она единственная, кому мешают ночные звуки. Затем стоит поговорить с любителем позднего ландшафтного дизайна. Если не поможет, придется обращаться в полицию, ведь законы о тишине никто не отменял. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41

0: Вспомнили 2019 с группой Sound of Legends Tell Me Why. А сегодня в группе Эко Радио ВКонтакте вас ждет еще более мощный прыжок в прошлое. Ведь 25 июня отмечается день группы Beatles. И, собственно, именно поэтому мы выбираем ваш любимый трек этой бессмертной легендарной группы. Пока что лидирует всеми известная песня Yesterday, но посмотрим, что будет через несколько часов. А пока отправляемся в энергичное и драйвовое путешествие с Женей Трофимовым, Комнатой культуры и Бастой. Поезда.
1: Экра.

площадь. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечный вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская –

0: ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Это радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов. Всем доброе утро.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире новости губернии. В 2026 году на региональных дорогах Свердловской области обновят 48 пешеходных переходов и установят более 1300 дорожных знаков и свыше 41 километра барьерных ограждений. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлены на повышение безопасности дорожного движения. Безопасность дорожного движения является одним из приоритетов губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Глава региона неоднократно подчеркивал, что при дорожных ремонтах необходимо учитывать безопасность всех участников движения, поэтому муниципалитеты и региональный Минтранс должны уделять особое внимание дорогам с высокой аварийностью и развитию дорожной инфраструктуры. Школьники могут бесплатно получить образование по целевому направлению в Уральском государственном аграрном университете. По завершении обучения они гарантированно получат работу на сельхозпредприятиях региона. Такие студенты помимо основной стипендии получают дополнительную выплату от будущего работодателя, а также проходят практику и участвуют в отдельном конкурсе при поступлении, что существенно повышает их шансы на зачисление, рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. Напомним, в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Продовольственная безопасность» сельхозпроизводители могут компенсировать затраты на обучение сотрудников, оплату труда и проживания студентов, проходящих практику на базе предприятий, а также на повышение квалификации, подготовку и переподготовку специалистов для сельского хозяйства.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

Бывает так, что влюбляясь, ты не можешь уже не думать ни о чем, кроме объекта обожания. И новинка Бауза «Magnetic» хорошо передает это чувство. А что делать, если вот нужно сосредоточиться на делах и работе, а в голове только сердечки? Слушайте Ка-радио, ведь под динамичные и веселые треки можно получить заряд мотивации и бодрости и вместе с тем влиться в деловой процесс. В этом часе нам компанию составит

0: Мимо белорусских, Леди Гага, Файста Фэмили и другие легенды русской и зарубежной эстрады. А прямо сейчас диджей Дэвид Гетта раскачает нас с хитом «Never Gone Home Tonight».
1: Экро-радио.

бывает так, что люди из прошлого вот бывают настолько накрывают воспоминания о них, что хочется вот просто вырезать человека из памяти. Об этом трек Fastboy Topic Forget You. Ну, хоть такое желание и оправдано, и закономерно, и понять это в принципе можно, лучше бы его никогда не воплощать в жизнь, а то может получиться как в фильме «Вечное сияние чистого разума». Хоть и романтично, но весьма драматично и сомнительно. А вообще, какие бы обиды вам не приносили бы другие люди, нужно просто двигаться дальше и помнить, что карма всегда и всех заставит платить по счетам. Как раз об этом нам сейчас на Эко-радио споют Артик и Асти и Егор Крид.

0: радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49 48 16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49 48 16. Европласт.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: здорово было в далеком 2004-м с легендарной и качающей работой «Call on Me». А я, Маша Максимова, сейчас расскажу вам, что и в настоящем может быть ничуть не хуже. Ведь нас ждут потрясающие выходные. Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио – день молодежи. Твой маршрут, твой драйв. Категория 0+.
1: Эко-радио.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
4: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
7: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Среднем Урале 12 часов. Всем добрый день.
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Кушве новое стихийное бедствие, сообщают Вести Урал. Во время урагана в воду попало много мусора, обломков фасадов и кровли, а также деревьев. Русло реки забилось, вода вышла из берегов и залила 4 участка. Сейчас русло расчищают, а для контроля за обстановкой спасатели используют дроны. Параллельно продолжается ликвидация последствий самого смерча. За сутки вывезли больше 1000 кубометров обломков. Электричество восстановили в 5000 домов. В администрации Кушвы работает оперативный штаб. В Нижнем Тагиле зарегистрирована первая жалоба на вывеску на иностранном языке. Как уточнили в мэрии информагентству «Все новости», в администрацию обратился житель Гальянки. Он пожаловался на магазин питьевой воды «Ниагара» на улице Дружинина. После предписания районной администрации магазин заменил вывеску с английским названием на баннер, соответствующий новым требованиям. Сделано это было в установленный срок, поэтому штрафов не последовало. Закон об англицизмах вступил в силу с 1 марта этого года. Плановые проверки по контролю за вывесками в Тагиле не проводятся. Сотрудники мэрии работают только по обращениям жителей. В Нижнем Тагиле полицейские задержали 20-летнего вандала, который разрисовывал остановки на Выи. Молодой человек признал вину, извинился перед жителями и смыл рисунки, рассказали в полиции. Инцидент произошел 13 июня возле пиццерии на улице Фрунзе. Задержанный наносил граффити на стену остановочного комплекса. Его действия снял на видео прохожий. По записи полиции удалось быстро установить личность вандала. После задержания с ним провели профилактическую беседу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме. В Екатеринбурге для участников движения первых открыли современное пространство. Там юные уральцы смогут обсуждать новые идеи и проекты, а также находить друзей-единомышленников. Как отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, в Свердловской области уже порядка 500 000 школьников и студентов являются участниками движения первых. Открытие нового пространства должно усилить региональное отделение и сделать его более заметным для школ, колледжей и городских сообществ. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

Лето 2026, похоже, самое музыкальное, ведь этот теплый сезон может похвастаться столькими свежими треками с морской, отпускной и в целом летней тематикой. По-моему, в прошлые года такого обилия песен на эту тему мы еще не встречали. И новинка Джонни, Федук, «Лето» — одна из самых ярких композиций этого сезона. Посмотрим, будут ли у нее еще конкуренты. Время покажет. А пока продолжаем зажигать вместе с Эко-радио. В этом часе услышим Чимина, Дуа Липу, Нюшу и других ваших любимых исполнителей. Прямо сейчас диджей Робин Шульц заставит нас почувствовать себя рок-звездами с треком «Rockstar Baby». Эко.

0: Авторадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине.

0: электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура, труба профильная, сетка стальная, уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
1: Нижний Тагил. 28 июня в 12 часов Saturn Air Auto приглашает на презентацию нового Tenet T4L. Вас ждет знакомство с долгожданной новинкой, развлекательная программа, детские активности и подарки каждому, а также разыгрываем умную колонку. Ждем вас всей семьей 28 июня в 12 часов Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Акция 28 июня. Об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве подарков, призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения по телефону 370565, Нижний Тагил, 2026.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

2017-го, сопрано Ани Лорак, мод. Я тут подумала, радио же может не только помогать сблизиться людям, но и соединять разбитые сердца, примерять вас после ссоры. В общем, тут, конечно, схема посложнее. Пишем нежные слова на всем известный номер 8-953-056-0-103 или в группе Эко-радио ВКонтакте, а я, Маша Максимова, зачитаю все это в прямом эфире. А еще бы в идеале дополнить это каким-нибудь подарком или вкусным ужином. Тут уже, ребят, решайте сами в зависимости от степени обиды вашего партнера. Главное, помните, ссорятся все – это норма отношений, а уметь мириться и слышать друг друга обязательно. Желаю всем счастливой и прекрасной личной жизни. А пока продолжаем зажигать. Альберт Брайт, Wild.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре. В центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: зажигать в гордом одиночестве, как в треке Си, Кайли Миноук, Dance Alone, без сомнений, круто. Но на этих выходных оставаться одним и тем более дома просто преступление. Город, ты готов? В этот день молодежи мы взорвем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио. День молодежи. Твой маршрут, твой драйв. Категория 0+.
1: Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире новости губернии.
3: В июле в Екатеринбурге пройдет ежегодная международная промышленная выставка «Иннопром». В этом году главной темой промышленников России и других стран станет индустрия 360 «Производство без границ». Основные события деловой программы будут связаны с высокими технологиями цифровизации и автоматизации производств, непременными составляющими технологического суверенитета. Наши региональные предприятия представят образцы своих производственных достижений. Например, уральские локомотивы представят макет скоростного инновационного электропоезда из отечественных комплектующих для высокоскоростных магистралей. Выставка традиционно позволяет не только расширить круг деловых контактов, но и сверить часы, увидеть изменения в разных отраслях и наметить дальнейшие планы по развитию. Возможности программы экстракорпорального оплодотворения в рамках государственных гарантий стали еще доступнее для свердловчан. На 2026 год количество квот на ЭКО для нашего региона было увеличено с 2700 до 3200. Также выделены квоты на 2500 криопереносов. Это позволило снизить срок ожидания процедуры до минимума. Если в 2013 году очередь на ЭКО составляла до полутора лет, сегодня этот период не превышает одного месяца. Благодаря государственной программе экстракорпорального оплодотворения, которая успешно реализуется в нашем регионе при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области в рамках национального проекта «Семья», с 2015 года появились на свет более 11 тысяч маленьких уральцев.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Новинка Марии Краймбрери, ты помнишь, получила мощный ностальгический отзыв у наших слушателей и стала самым популярным свежим треком этой недели на сайте ecoradio.ru. Ведь там именно вы выбираете, какой хит достоин стать лучшим. Поэтому наш плейлист составляется специально для вас с вашими любимыми исполнителями и песнями. В этом часе услышим группу «Руки вверх», «Deutsche», дуэт «Артик и Асти», и не только. А прямо сейчас оторвемся с коллабом «Ар Фабиан», «Льюис Томпсон», «Love, Hurt, Repeat».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Файста Фэмили подарила нам антидот от плохого настроения и подкрепим позитив на Эко-радио. Посмотрим, какие у нас сегодня праздники в календаре. Во-первых, День моряка отмечается 25 июня. Невероятно тяжелая и романтичная профессия. Я поздравляю всех причастных. Вы, ребята, очень-очень сильные и смелые. День лимонада также празднуем в этот четверг. Повод разбавить привычный рацион шипучим и освежающим сладким напитком. А еще мы сегодня отмечаем День улыбок незнакомым людям. Кто знает, может быть, этот праздник станет поводом для нового интересного знакомства. А сохранить искреннюю и самую светлую улыбку поможет лучшая музыка на Эко-радио. Сейчас услышим трек Дэвида Гетта «Baby, don't hurt me».

Как же я обожаю соцсети и тренды за то, что они дарят славу и популярность недооцененным работам. Трек из 2004-го Эрика «I Don't Know» сейчас снова актуален благодаря блогерам, и спасибо им за то, что они освежили его в памяти слушателей. Ну, а помимо рилсов в интернете, мы ежедневно, я бы даже сказала ежечасно, ностальгируем по любимым песням на Эко-радио. Но вместе с тем, на нашей волне вы всегда можете найти и самые свежие и прекрасные работы. Прямо сейчас услышим майский сингл группы «Майя Мишель» «На малиновой луне». Эко.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор.

0: Дефем. Голосуй. Экорадио.ру.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
3: Покупайте выгодно. В Светофоре. Кресла пластиковые. Ротанг. Усиленные. Нагрузка до 180 килограмм. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Нижний Тагил. 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов. Всем добрый день.
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Кушве новое стихийное бедствие, сообщают Вести Урал. Во время урагана в воду попало много мусора, обломков фасадов и кровли, а также деревьев. Русло реки забилось, вода вышла из берегов и залила 4 участка. Сейчас русло расчищают, а для контроля за обстановкой спасатели используют дроны. Параллельно продолжается ликвидация последствий самого смерча. За сутки вывезли больше 1000 кубометров обломков. Электричество восстановили в 5000 домов. В администрации Кушвы работает оперативный штаб. В Нижнем Тагиле зарегистрирована первая жалоба на вывеску на иностранном языке. Как уточнили в мэрии информагентству «Все новости», в администрацию обратился житель Гальянки. Он пожаловался на магазин питьевой воды «Ниагара» на улице Дружинина. После предписания районной администрации магазин заменил вывеску с английским названием на баннер, соответствующий новым требованиям. Сделано это было в установленный срок, поэтому штрафов не последовало. Закон об англицизмах вступил в силу с 1 марта этого года. Плановые проверки по контролю за вывесками в Тагиле не проводятся. Сотрудники мэрии работают только по обращениям жителей. В Нижнем Тагиле полицейские задержали 20-летнего вандала, который разрисовывал остановки на Выи. Молодой человек признал вину, извинился перед жителями и смыл рисунки, рассказали в полиции. Инцидент произошел 13 июня возле пиццерии на улице Фрунзе. Задержанный наносил граффити на стену остановочного комплекса. Его действия снял на видео прохожий. По записи полиции удалось быстро установить личность вандала. После задержания с ним провели профилактическую беседу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме. В Екатеринбурге для участников движения первых открыли современное пространство. Там юные уральцы смогут обсуждать новые идеи и проекты, а также находить друзей-единомышленников. Как отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, в Свердловской области уже порядка 500 000 школьников и студентов являются участниками движения первых. Открытие нового пространства должно усилить региональное отделение и сделать его более заметным для школ, колледжей и городских сообществ. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: наверняка знаете хотя бы одного человека, который может за день переделать просто миллион дел и не устать. Новинка Ava Max Bio Energy как раз посвящена таким людям. Хотя у меня большие сомнения насчет того, что они простые люди. Наверняка у них там где-то спрятан маховик времени, телепорт или даже армия клонов. Иначе их продуктивность просто не объяснить. А мы на Эко-радио никогда никуда не спешим и просто наслаждаемся моментом под любимую музыку. В этом часе услышим группу Бандерас, Добро, Асию и других звезд шоу-бизнеса. А прямо сейчас работа, которая объединила легенд: диджей Кайго, Пол Маккартни, Майкл Джексон, Say Say Say.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
6: Нижний Тагил.
7: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: романтика от Юлианы Карауловой, 100 сердец, а у меня тут столько прекрасных юных девушек. Мастерская «Гончарный двор» ко мне заглянула в гости, ну и Саша Данилов с ними. Привет, ребята!
1: Привет, привет, привет, привет! Заходите к нам в группу во ВКонтакте, мы выложим все фотографии, как девчонки были здесь. Видео, это очень интересно, они пришли, кстати, вообще с такими классными, с таким классным настроением, с такими классными, на лицах у них такие штуки было, штуки были одеты. Короче, нужно посмотреть группе во ВКонтакте, все это будет. Но мы сейчас с ними пообщаемся.
0: Девчонки, привет-привет!
2: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! А насколько я поняла, вы из разных городов, да?
2: Угу.
0: Откуда вы?
2: Я вот из Нижнего Тагила.
3: Я из Москвы.
4: Так. Я из Екатеринбурга.
0: А как вас занесло сюда к нам? Москва, Екатеринбург.
4: Мы приехали в лагерь «Гончарный двор».
3: На Керамослёт, 2026.
0: Вау, ну это же здорово. А чем вы там вообще занимаетесь? Расскажите, пожалуйста.
3: Мы работаем на гончарных кругах, изучаем разные техники, работаем с различными видами глины и фарфором.
2: Мы катались на катере и изучали печатную графику.
5: Мы уже не первый год на этом курсе, нам здесь очень нравится.
0: Ну, вы, получается, веселые девчонки, которые совершенно не боятся запачкать руки, правильно?
3: Все верно.
0: Да, и вот такие прекрасные девушки нашим слушателям приготовили сюрприз. Давайте его послушаем в прямом эфире.
2: Всем здравствуйте, и сегодня к вам спешит Серкан Балат. Я к вам с очень наспевшими новостями. То, что Мемсик 7 уже держится почти год, и это просто достижение. Особенно Газан, который прославился со своей новой песней. А сейчас напоем ее. 6-7, 6-7-е.
3: Далее к вам спешит Сергей Жуков с новостями про мем Черемша. Сейчас это очень популярный мем, который создал ИИ. Это заяц с лицом Газана. Сейчас мы поем эту песню.
2: Некоторые поют неправильно, например, для здоровья малыша Агуша. Но это совсем не то. Сейчас мы вам споем втроем.
6: Для здоровья малыша Черемша.
7: Тун-тун-тун. Черемша.
6: Ша. Мы команда Керамослёт 2026. Передаем привет.
8: Соня,
9: Аделина,
10: Лиза,
11: Варя,
12: Агне.
13: Ксюша обожает смотреть ЛПшки.
14: Варя, она уже Серкан Балат.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Один китайский водитель увидел на дороге необычную картину. Группа людей вынесла стол и стулья прямо на проезжую часть. Они накрыли еду и спокойно устроили ужин, словно находились у себя во дворе. Водитель сначала не поверил своим глазам и даже сбавил скорость, чтобы убедиться, что не спит. Участники застолья выглядели довольно невозмутимо и не обращали внимания на проезжающие машины. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях. Одни сочли происшедшее забавным, другие – опасным. По их словам, такая трапеза создает угрозу и для самих обедающих, и для водителей. Для уличных вечеринок есть более подходящие и безопасные места, подчеркнули комментаторы. Собаки для многих людей становятся не просто домашними питомцами. Они настоящие члены семьи, маленькие тени и эмоциональные якоря. Художница и иллюстратор Виктория Даэль научилась запечатлевать эту связь в своих работах. Она создает теплые, нежные и очень личные портреты собак. Некоторые рисунки начались с набросков ее собственного черного кокер-спаниеля по кличке Уотсон. Другие работы художница делала на заказ для тех, кто хотел увековечить любимца. Для Виктории портрет – это не просто сходство, а тихий диалог с характером животного. Перед началом работы она изучает фотографии и слушает рассказы владельцев, чтобы передать самую суть. Жительница Великобритании столкнулась с необычным соседским поведением. Каждые выходные, ровно в половине третьего ночи, ее сосед берет газонокосилку и начинает бороться с травой на своем участке. Женщина уже не знает, как бороться с шумом. Пользователи интернета посоветовали ей объединиться с другими жителями. Вряд ли она единственная, кому мешают ночные звуки. Затем стоит поговорить с любителем позднего ландшафтного дизайна. Если не поможет, придется обращаться в полицию, ведь законы о тишине никто не отменял. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Авторадио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: среди колоссального потока информации в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на «Эко-радио». Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на «Эко-радио». Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

Шикарная ностальгия с 2019-го THK Pachyman Warrior. Но не уходим с головы в прошлое, иначе можно пропустить потрясающие моменты в настоящем. Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на

0: рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов. Мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио – День молодежи. Твой маршрут. Твой драйв. Категория 0+.
1: Эко-радио.
2: Любовь как проводник, в ночи солнечный блик. За что?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: О главных событиях культуры коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Свердловской области сегодня стартовал международный музыкальный фестиваль «Безумные дни», пишут на сайте Свердловской филармонии. В этом году музыкальный марафон выйдет за рамки Екатеринбурга. 9 площадок будут работать в столице Урала и одна в городе Заречный. За 4 дня пройдет больше сотни концертов. Уральцы смогут услышать произведения зарубежных и отечественных мэтров и познакомиться с молодыми коллективами из Китая, Индонезии, Кубы, Венгрии и регионов России. Впервые за десятилетнюю историю фестиваля будут организованы творческие встречи с артистами. В Екатеринбурге открылась выставка «Динамика эпохи», сообщается на сайте областного краеведческого музея. Гости выставки могут проследить историю 20 уральских театров, а также увидеть реквизиты различных постановок. Среди экспонатов – трехметровое яйцо Фаберже из спектакля «Садко» Екатеринбургского театра кукол, колесо сансары от театра «Провинциальные танцы», настоящий автомобиль «Фольксваген Жук». Всего на выставке больше 900 предметов. Это также фотографии, костюмы и личные вещи знаменитых режиссеров прошлого века. Посетители могут примерить маски, ударить в метровый гонг и создать ураган руками на специальном устройстве. В Нижнем Тагиле в парке скульптур советского периода 27 июня откроется межрегиональная выставка «На траве», сообщается на сайте Музея изобразительных искусств. Экспозиция будет работать только один день и развернется прямо под открытым небом. Авторские произведения из керамики, от изящных скульптурных форм до концептуальных объектов, будут размещены непосредственно на газоне парка и на специальных подиумах. Зритель сможет прогуляться по живому выставочному пространству и ощутить связь природы и искусства. Вход на выставку свободный. В эту субботу музей-заповедник Горнозаводской Урал проведет сразу несколько пешеходных экскурсий. Можно будет принять участие в восхождении на Лисью гору, насладиться панорамой города, узнать мифы и легенды о башне на вершине горы, построенной более 200 лет назад. В это же время любителей приключений ждет экскурсия-игра «По следам великого Полоза». Участники квеста примерят на себя роль рудокопов и окунутся в атмосферу золотой лихорадки 19 века в окрестностях Нижнетагильского заводского поселка. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Многим бы хотелось обладать таким же несравненным магнетизмом, как в новинке Bowser Magnetic. Толпы поклонников, ухаживание, подарки — это, конечно, хорошо и очень приятно, но до определенного момента. А все-таки главное, чтобы один единственный, любимый и заветный человек всегда оставался рядом и делал тебя счастливым. Вот это по-настоящему круто! Как эко-радио, которое всегда, в любой момент готово поднять вам настроение и порадовать вас любимыми треками. В этом часе нам компанию составят Teddy Swims, Мод, Коста Лакоста и другие невероятные таланты. Прямо сейчас окунемся в нежность с коллабом Миша Миллер, Алекс Велия. Бам-бам-бам!
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: Крафта и Дмитрия Журавлева «Девочка в цветах» звучит как букет, подаренный без повода. Также радует и наполняет позитивом. А вообще, сегодня день хорошей музыки, а именно глобальный день группы «Битлз». И в честь этого вы выбирали свой любимый трек у этих легенд в группе «Эко-радио» ВКонтакте. Давайте посмотрим, какой же хит одержал победу. Меньше всего голосов собрала песня «Come Together». Третье место заняла «Желтая субмарина». Серебро забрал гимн надежды «Let it be». И все-таки лидер голосования – чистая классика «Yesterday». Она была первой еще во время утреннего шоу и успела прозвучать в финале, не уступив лидерство другим работам ни на секунду. Вот такой вот опрос у нас получился сегодня, ностальгический. Оставайся в группе «Эко-радио» для новых тем и обсуждений. Продолжаем зажигать.
1: Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно. В Светофоре. Кресла пластиковые. Ротанг. Усиленные. Нагрузка до 180 килограмм. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Сердце, ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать, и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Легендарный клубный хит «Example» «Change the way you kiss me» вернул нам ненадолго 2011-й. И на такой ностальгической ноте я, Маша Максимова, говорю вам до завтра, друзья. Буду ждать вас в 10 часов утра, чтобы вместе продолжить наш рейв и динамично и радостно встретить пятницу. А этот вечер на Эко-радио для вас украсит лучшие хиты нон-стоп. Прямо сейчас «Holiday Boy». Мания.
1: Экорадио.

Эльдорадио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главных событиях культуры коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Свердловской области сегодня стартовал международный музыкальный фестиваль «Безумные дни», пишут на сайте Свердловской филармонии. В этом году музыкальный марафон выйдет за рамки Екатеринбурга. 9 площадок будут работать в столице Урала и одна в городе Заречный. За 4 дня пройдет больше сотни концертов. Уральцы смогут услышать произведения зарубежных и отечественных мэтров и познакомиться с молодыми коллективами из Китая, Индонезии, Кубы, Венгрии и регионов России. Впервые за десятилетнюю историю фестиваля будут организованы творческие встречи с артистами. В Екатеринбурге открылась выставка «Динамика эпохи», сообщается на сайте областного краеведческого музея. Гости выставки могут проследить историю 20 уральских театров, а также увидеть реквизиты различных постановок. Среди экспонатов – трехметровое яйцо Фаберже из спектакля «Садко» Екатеринбургского театра кукол, колесо сансары от театра «Провинциальные танцы», настоящий автомобиль «Фольксваген Жук». Всего на выставке больше 900 предметов. Это также фотографии, костюмы и личные вещи знаменитых режиссеров прошлого века. Посетители могут примерить маски, ударить в метровый гонг и создать ураган руками на специальном устройстве. В Нижнем Тагиле в парке скульптур советского периода 27 июня откроется межрегиональная выставка «На траве», сообщается на сайте Музея изобразительных искусств. Экспозиция будет работать только один день и развернется прямо под открытым небом. Авторские произведения из керамики, от изящных скульптурных форм до концептуальных объектов, будут размещены непосредственно на газоне парка и на специальных подиумах. Зритель сможет прогуляться по живому выставочному пространству и ощутить связь природы и искусства. Вход на выставку свободный. В эту субботу музей-заповедник Горнозаводской Урал проведет сразу несколько пешеходных экскурсий. Можно будет принять участие в восхождении на Лисью гору, насладиться панорамой города, узнать мифы и легенды о башне на вершине горы, построенной более 200 лет назад. В это же время любителей приключений ждет экскурсия-игра «По следам Великого Полоза». Участники квеста примерят на себя роль рудокопов и окунутся в атмосферу золотой лихорадки 19 века в окрестностях Нижнетагильского заводского поселка. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 26 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.

0: Су Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где центр спецклимат.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы, мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио, день молодежи, твой маршрут, твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март». Магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте».

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Хит-парад ТОП-30 на «Эко-радио». Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй «Экорадио.ру». «Эко-радио» представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущий

расскажи мне, как проводишь вечер? Что читаешь перед сном, зажигая свечи? Может быть, ты до сих пор спишь в моей футболке, только знаешь,

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
3: Европласт.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже! 2026 год. 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В июле жители Дзержинского района и Гальянки на трое суток останутся без холодной воды, сообщает водоканал НТ. Произойдет это из-за остановки Черноисточинского гидроузла под Нижним Тагилом. Объект

0: Этот ключ для ремонта на самом гидроузле и на городских сетях водоснабжения. Работы выполнить невозможно без остановки очистных сооружений. Воды не будет с 6 утра 10 июля и до полуночи 12 июля. В Нижнем Тагиле в этом году продолжат социальную газификацию старой вагонки Горбунова, сообщает пресс-служба мэрии. Программа работает в городе с апреля 2021 года. За это время газовики построили сети и обеспечили техническую возможность подключения почти для 4000 домов. Из них около 2500 хозяйств уже пользуются газом. С нового учебного года все бюджетники, обучающиеся в Свердловском медколледже, будут обязаны отработать 3 года в областных больницах. Половина учащихся – приезжие из других регионов, которые после получения дипломов покидали Средний Урал. При этом на их подготовку тратились колоссальные средства из бюджета. Теперь правила поменялись, рассказал новый директор Свердловского медколледжа Анатолий Володин. Школьница Екатерина Малкова из Москвы набрала 400 баллов на ЕГЭ. Ученица инженерного предпрофкласса школы получила максимальную оценку сразу по 4 предметам, говорится в публикации. Школьница сдала на максимальные баллы профильную математику, химию, физику и русский язык. Отмечается, что в настоящее время она ожидает результат по информатике. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 26 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.
0: Депутатские вести.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Депутатские вести», в студии Ольга Казакова и депутат округа номер 24 Павел Колпаков. Павел Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели Экорадио.
2: И
3: приветствую,
2: телезрители, да.
3: Приветствую, Оля, и, конечно, телезрители тоже приветствую.
2: Поговорим сегодня о бюджете на 2026 год, точнее, про его освоение. Как она идет? Расскажите, пожалуйста.
3: За 4 месяца доходы бюджета Нижнего Тагила в

0: В 2026 году составляет там 4,4 миллиарда рублей, что 17% от общего годового бюджета, а расходы бюджета составляют 25%, 8 миллиардов рублей. И, соответственно, бюджет, утвержденный 2026 года, 26 миллиардов рублей, а расходная часть 31 миллиард, то есть дефицит 5 миллиардов покрывается за счет оставшихся средств на счетах у администрации города.
1: Ну, то есть, несмотря на то, что там говорили, да, что бюджет дефицитный, тем не менее, идет освоение, идет все в порядке, стройки идут, начались у нас сезонные стройки, объекты строятся по плану, это мы тоже видим, депутаты выезжают на них и контролируют.
0: Совершенно верно, да, сегодня был отчет Владислава Юрьевича Пинаева, он говорил и за 25-й год, по которому мы сейчас там чуть дальше поговорим, и по 26-му году тоже планы рассказывал, и рассказывал, как мы будем осваивать бюджет, и мы всегда задаем депутаты в начале года у нас бюджет с некоторым отставанием от годового, и основное финансирование всех проектов начинается в цифрах в 3-4 квартале, поэтому в очередной раз убедили, это мы видели по исполнению в предыдущие года о том, что бюджет будет освоен.
1: Давайте как раз и подведем некоторые итоги, посмотрим на 2025 год, расскажите о уже реализованных в прошлом году и планируем к реализации проектов социальной, городской инфраструктуры.
0: Да, сегодня был, на самом деле, сегодня была городская дума у нас, да, и выступал Владислав Юрьевич Пинаев, и такой хороший был отчет о проделанной работе за 25-й год. Мы всегда, нам интересно слушать, и мы слушаем про большие крупные проекты. Но на самом деле вся наша жизнь состоит из мелочей. Я для себя сегодня отметил те маленькие проекты, которые реализованы, но которые точно делают нашу жизнь комфортнее в Нижнем Тагиле. И вот, например, одни из них, там начну, конечно, с крупных. Мы все всегда говорим про дороги. За 25-й год было освоено 4 дороги, 4,2 километра, это по улице Зари, по улице Ленина, по Уральской. И только потрачено было на эксплуатацию дорог в прошлом году 660 миллионов. Конечно, долгожданная дорога была завершена, это по Целковско-Октябрьской революции.
1: Да,
0: очень много про нее все говорили, и тут надо отдать должное Владиславу Юрьевичу Пинаеву, было правильно абсолютно принято решение, и самое главное, те обещания, которые было дано администрации, работы выполнены. И я даже сейчас сам, когда еду по Октябрьской революции, по Целковского, вы знаете, стало то, точно ездить комфортнее, безопаснее. И для жителей Октябрьской революции пешеходные дорожки сделаны удобные, и люди с удовольствием ходят.
1: Безусловно.
0: Да, вы знаете, то же самое интересное для себя заметил, маленькие такие проекты, это к 56 объектам социального назначения проведены тротуары и подъездные пути. В прошлом году 18,4 километра выполнена теплотрасс, замена. Да, мы все в прошлом году с вами слышали и видели, что происходило на вагонке. И на самом деле большую работу произвели в прошлом году, и в этом году работа будет продолжаться. 47 новых контейнерных площадок сделано. Да, мы видим о том, что реально в городе становится чище. И в прошлом году мы запустили новый мусороперерабатывающий завод. 387 площадок несанкционированных мусорных было устранено и ликвидировано. Это тоже большая на самом деле работа. И для меня интересные цифры были, да, 217 семей были перелесены из ветхого жилья, это 570 человек. И построили в прошлом году 70921 метр квадратного жилья. И 638 домов было газифицировано. Тоже такая интересная статистика была по наполнению бюджета. Все процедуры конкурсные, и за прошлый год было на конкурсных процедурах сэкономлено 166 миллионов. И я уверен, что вот с такими даже, ну, с таким выполнением бюджета 2025 года, да, те мероприятия, которые запланированы в 2026 году, а их на самом деле много, и они очень тоже интересные, они будут выполнены.
1: Да, действительно удалось сэкономить. Но проекты и большие, и вот как вы сказали, может быть, не такие крупные, но очень значимые, многие перешли и на 26-й год, на этот год. Это ремонты дорог, которые продолжаются, вторые очереди, это стройка наша. Что у нас сейчас реализуется? Какие проекты, инвестиционные проекты, социальные, городской инфраструктуры?
0: На самом деле продолжаются большие проекты, и мы все ждем водоподготовка.

0: Южная, которая mm-hmm. должна закончиться в 26-м году и началась и в прошлом году, да, это мы видим два великолепных крытый корт на Красноармейской, надеюсь, мы уверен, что его тоже запустят в этом году, это спортивно-оздоровительный комплекс на улице Фрунзе, это школа новая за президентским на 1200 мест, это два садика, которые будут построены новые. И, конечно же, это в санатории Руж будет построена новая блочная газовая котельная. Ну и, конечно, деньги выделяются на благоустройство и дорог, и угу. тротуаров. Если мы посмотрим, с вами сидим в этом замечательном здании в Телеконе, да, и выглянем в окошко о том, что пешеходная дорожка по улице Ленина, начиная от Горсовета до драмтеатра, становится красивее, и гулять с жителем Нижнего Тагила будет очень приятно.
1: Да, уже хочется посмотреть, как она изменится, когда все будет готово. И те проекты, которые вы отметили, это ведь правда, это очень важно для города. Станция Южная – это чистая вода, которую ждут многие тагильчане, мы читаем в соцсетях, ждут с нетерпением. И те объекты спортивные, которые тоже будут, наверняка какой-то новый свежий глоток спортивных достижений, каких-то приток спортсменов. Это здорово. Это большое дело для города. Да, так и есть. Наверное, сейчас было бы разумно уйти на небольшую рекламу, послушать музыку, а дальше мы вернемся к разговору о городе.
2: Депутатские вести на Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки.

0: Средний Урал. Краснознаменная 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40.

0: Депутатские вести.
1: Прямо сейчас в прямом эфире «Депутатские вести». Возвращаемся к беседе. Павел Николаевич, поговорим о трамваях. На днях прошло выездное совещание в Тагильском трамвае. Расскажите, что видели, что посмотрели.
2: Оль, перед тем, как ответить, скажите, пожалуйста, вы сами когда последний раз ездили в трамвае?
1: В прошлом году.
2: Да, на самом деле, позавчера было выездное заседание. Вы знаете, мы прокатились в старом трамвае.
1: В ретро-трамвае.
2: В нем, трамвае,
1: да? Ох, моя мечта.
2: Да. Очень, на самом деле, красивый трамвай, и он по праздникам ездит, детей на экскурсии катает. Очень здорово. Что удивило? На самом деле, видно, что в трамвайном парке есть хозяин, все чистенько прибрано, организация работы устроена. И, знаете, видно, что руководитель добросовестно занимается своими должностными обязанностями. Ведь не только трамваи, но и автобусный парк передали. И я вспоминаю, где гаражи находятся, угу, где стоят эти автобусы. И когда это было раньше по Патовской, то, что сейчас сделали, на самом деле очень сильно отличается, и это здорово. Если есть культура в производстве, значит, культура будет и в обслуживании нас, граждан, когда мы ездим с вами в трамваях. А если говорить сейчас конкретно про льготы, я напомню, что льготы для пенсионеров, мужчин 60 лет, женщинам 55 и школьникам. Проезд трамвая составляет 32 рубля, а льгота 8 рублей, то есть 24 рубля. Угу. Если взять 2025 год, тагильским трамваем было перевезено 10 миллионов жителей было перевезено за целый год, да, а льготников составляло 40%. Если взять аналогичный период 2024 года, то перевезено было 9,9 миллионов тагильчан. Поэтому трамвай жив, люди, видно, что наши граждане ездят в трамваях, и безопасно, иногда даже быстрее, потому что мы

0: Видим, иногда есть пробки, и в трамваях иногда быстрее доехать.
1: Да, это действительно так. Тем не менее, перевозчики часто жалуются, говорят, это действительно проблема, что вот та стоимость проезда, которая есть сейчас, она, ее недостаточно для того, чтобы покрывать все расходы предприятия, что многие работают в убыток местами. Но вот если мы говорим про льготы на проезд в трамваях, то вот здесь город компенсирует, то есть город выделяет какие-то средства. Что это за средства? Может, узнаете?
0: Ежегодно, да, происходит корректировка бюджета, и муниципальное предприятие выходит, и компенсацию разницы между затратами и доходной частью, корректировка бюджета происходит, и делается финансирование расходной части. Дополнительно.
1: И хочу отметить, действительно так, хочется сказать спасибо Тагильскому трамваю. И правда, ездить комфортно. И приятно смотреть на трамваи сейчас. Они больше уже похожи на что-то такое футуристичное. И кондукторы приятные подскажут и помогут. Появилась оплата, безналичная оплата, что тоже очень удобно в транспорте. Это здорово, что это к нам в город пришло. Поговорим про внутриквартальные проезды. Вы ранее сказали, что было уже сделано, это проезды к социально значимым объектам, это в том числе тоже отчасти внутриквартальные проезды, но расскажите о реализации программы ремонта внутриквартальных проездов в вашем округе, то есть что уже сделано, что не сделано, что хочется, чего люди ждут.
0: Да, я напомню, 24-й округ начинает, он проходит по Уральскому проспекту до сотой школы, Муринские пруды, Александровские захватывает, да, и хорошая программа была начата 2 года назад, вот, и за эти 2 года, 24-й, переходящий 25-й год, на моем округе была сделана дорога возле 201-го садика, это Уральский проспект 50-48. Была также отремонтирована дорога на Уральском проспекте 89. На самом деле мы все видим, даже город, даже район Гальянка относительно молодой по сравнению с другими районами, но внутриквартальные проезды в неудовлетворительном состоянии. И когда приходят избиратели и жильцы ко мне навстречу, да, много таких вопросов встает. К сожалению, в этом году программа немного заморожена, и в 26-м году в округе не было сделано дорог, отремонтировано, но я думаю, что это временная мера, и я надеюсь и уверен, что в следующем году или там в ближайшее время найдутся средства, и мы продолжим эту программу, потому что она точно важна. Потому что жизнь наша начинается с квартиры, с подъезда, дальше мы выходим во двор, а во дворе сразу же начинается пешеходная дорожка, начинается стоянка автомобилей и дорога. А жизнь наша, вот в том числе комфортная, начинается именно с внутриквартальных проездов.
1: Ну, это в том числе и про безопасность речь, конечно. Когда проезды широкие, удобные, комфортные, водителю видно пешехода, есть комфортные пешеходные зоны, то, да, действительно, это очень важно. Но здесь еще всегда стоит вопрос собственности, кто за что отвечает.
0: Совершенно верно, да. Почему? Потому что вот заговорили за безопасность. Ведь на Гальянке узкие дворы, а мы все прекрасно видим о том, что у нас машина не только одна, а даже есть две, и, к сожалению, иногда ставят в том числе и на газоны. Поэтому внутриквартальные – это проблема, которую на самом деле мы начали решать, и это очень здорово.
1: Кстати, на газоны ставить – это вообще вопрос этики в том числе. Прервемся на небольшую паузу и буквально через пару минут вернемся в студию.
2: Депутатские вести на Эко-радио.

0: Депутатские вести.
1: И возвращаемся к беседе. Депутатские вести в прямом эфире. Поговорим про жизнь города. Продолжим говорить. Расскажите, пожалуйста, про ваш округ. Какая работа проведена в 26-м году? Что планируется сделать до конца года? Что хочется сделать? Вопрос, вижу, у вас есть.
2: Да, на самом деле я могу, Оль, задать такой же тебе вопрос. Оль, а ты знаешь своего депутата? И в каком округе ты зарегистрирована?
1: Вот вы знаете, на самом деле, мне кажется, в этом вопросе я безграмотна. Но могу вам сказать вот что. К депутату то зачем приходит? За помощью?
2: Совершенно верно. Давайте я расскажу про свою депутатскую жизнь. На самом деле, каждый месяц я в клубе «Контакт» провожу встречи со своими избирателями. На самом деле, к депутату приходят как к последнему источнику помощи, который должен, как считают жители, уже больше некому ходить, и они приходят со своими проблемами. А проблем на самом деле очень много, и они абсолютно разные. Начиная от того, что нет холодной воды на последних этажах, нет теплоснабжения, в одном подъезде греют батареи, во втором подъезде батареи не греют, кто-то отключает батареи, стояк. И на самом деле все эти проблемы, и то, что мы с вами обсуждали, дорожные машины ставят в неположенном месте, детишки ломают внутриквартальные игровые площадки. На самом деле вопросы с одной стороны сложные, с другой стороны простые. Почему? Потому что на эти все вопросы должна отвечать управляющая компания. К сожалению, иногда управляющие компании люди приходят и остаются без решения и без ответа. И приходят они как раз именно к нам, к депутатам. И мы стараемся эти вопросы решать. И на самом деле я благодарен на своем округе управляющим компаниям. Где-то есть сложные вопросы, но мы конкретно их решаем. Эти вопросы, вот простой пример, да. И в том числе, кстати, помогает администрация Тагилстроевского района. На Захарова 5, Захарова 7, над гаражами большая площадка детская. Да, и в какой-то момент сломали площадку, и небезопасно детям играть. Mm-hmm. И мы обратились в администрацию Тагиустроевского района и в управляющую компанию. Я был удивлен о том, что моментально, мгновенно эти замечания были устранены. Есть сложные вопросы, бежит кровля, и, к сожалению, топит жителей девятых этажей. Эти сложные вопросы, потому что сегодня отремонтировать кровлю, это в капитальный ремонт, это дорогое удовольствие. Да. Да, а еще там не всегда ты поймешь, где это бежит. Но еще раз повторюсь, да, вопросы решаемые, и депутат в рамках своих полномочий и обязанностей решает эти вопросы. Какие задачи решать до конца года? Ну, очень простые на самом деле. Те обязательства и те наказы, которые в том числе там избиратели и жители округа конкретно приходили, я их выполняю, у меня их несколько, которые в моменте не смог сделать, но и будут приходить с новыми проблемами, будем их решать.
1: Угу. Ну, это здорово, когда есть возможность быть услышанными, когда уже все пороги обил, я представляю, в какое отчаяние можно впасть, и можно прийти за помощью, и тебя услышат, и помогут, главное. А еще одна возможность помочь, посодействовать жителям, это депутатский миллион. Скажите, пожалуйста, распределили ли вы его?

0: уже как распределили, кому?
1: Оль, уже 2 года, у нас не миллион, а 1 200 000.
0: Так.
1: Да, это удобно говорить, конечно, миллион, но это на самом деле, там, в том числе, заслуга, опять-таки, Владислава Юрьевича Пинаева, потому что сегодня миллион вроде бы как бы большая цифра, а те письма и пожеланий, которые приходят к нам, в основном это муниципальные учреждения, помочь, этот миллион разлетается как горячий пирожок. Угу. Да, и вот эти вот 20%, которые сверху нам уже 2-й год добавили, они на самом деле хорошее подспорье для того, чтобы помочь. А для себя я выбрал уже 2 года подряд стратегию, что максимально не распыляться, а помочь одному из учреждений. В прошлом году это была помощь 800 203 садику, в этом году 800 тысяч я передал 202 садику. А основные проблемы, которые мы решаем, это, конечно, замена окон, это замена дверей, это санузлы. А замена окон — это что такое? Вроде бы простая история.
0: В садике окон много.
1: Да, окон много, площадь большая. А самое главное то, что и почему это нужно делать, чтобы дети не болели.
0: Да.
1: Это самое главное. Не дай бог ребенок заболеет, родители пойдут на больничный. Ну и, соответственно, вот эта вот цепочка, никому она не нужна. Поэтому в 26-м году, еще раз повторюсь, это 202-й садик, это клуб «Контакт», безопасный выход, в котором я провожу встречу со своими избирателями, это детский садик номер 6. Конечно, мы каждый год помогаем нашей молодежной думе, которая лучшая в Свердловской области. И в этом году будет шахматно-шашечный турнир, который пройдет в июле, в августе месяце. Тоже часть денег перечислили на мероприятие, которое им необходимо выполнить.
0: Да, это будет очень большое такое мероприятие, массовое, всероссийское. А много ли приходит с просьбами, с помощью вот на тот же, может быть, депутатский 1 200 000? Сложно ли выбирать? Ведь приходится кому-то отказывать наверняка.
1: Слушайте, ну, конечно, да. На самом деле заявок приходит порядка 7-8.
0: Угу.
1: Да, и в основном мы все на округе знаем, кому необходимо оказать помощь. И за тот срок, на который нас выбрали наши избиратели, я примерно расписал, в какой год я кому буду помогать. И я думаю, что те заявки из года в год, которые приходят, угу, они примерно все аналогичные, и запросы из этих учреждений мне тоже все понятны. Поэтому, уважаемые коллеги, не переживайте, да, депутатский 1 200 000 обязательно дойдет до ваших потребностей, что вам необходимо.
0: Угу, то есть вы ведете в этом плане учет. Если мы задели тему спорта, шахматно-шашечный центр устраивает большой турнир, а летом пройдет еще одно событие большое спортивное, это турнир по футболу среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Но об этом мы поговорим после небольшой паузы.
2: Экорадио. Реклама.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Грандиозное событие в Акаме.
7: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
8: Реклама по Тагилов. Ирина 66-060-34-217. Неоферта. Указана максимальная выгода на Белджи X70 комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Депутатские вести.
0: И вновь депутатские вести в прямом эфире. Прямо сейчас здесь Ольга Казакова и депутат округа номер 24 Павел Колпаков.

0: Мы с вами начали говорить про планы на лето и про турнир по футболу среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля». Эти соревнования поддерживает Евраз, эти соревнования любит город. Расскажите, что ждать в этом году?
1: В августе пройдет очередной турнир «Стальная воля», который ежегодно проходит у нас в Нижнем Тагиле. Около 400 человек приедут с ограниченными возможностями. Турнир пройдет в нескольких локациях. Первый – это президентский, это Металлург-форум, это, возможно, площадки возле школ Нижнего Тагила. Обязательно приедет Алексей Геннадьевич Смертин. Он, как всегда, привезет с собой звезд футбола и не только футбола. Дмитрий Сычев приедет. Ну и, конечно, мы ждем не дождемся олимпийского чемпиона на 800 метров бега. Это Юрий Барзаковский. Потому что у нас очень много любителей бега. Да, и всем будет очень приятно пообщаться, тем более с олимпийским чемпионом. Поэтому всех ждем и приглашаем на этот уникальный турнир поболеть за наших ребят. И я в очередной раз буду болеть за черно-зеленых.
0: За черно-зеленых. Вот вы меня вопрос прямо выхватили. Хотела спросить, за кого будете болеть. Вообще, мне кажется, здорово, что в нашем городе этому уделяется внимание. Такое внимание, потому что спорт для людей с ограничениями по здоровью. Футбол на электроколясках. Это невероятно круто. Я смотрю на ребят, как они тренируются. Я слежу за ними в соцсетях. И это очень вдохновляет на самом деле, на занятия спортом, на преодоление себя. Гордишься тем, что живешь в одном городе с такими ребятами.
1: Да, на самом деле, вы знаете, когда у меня была предвыборная кампания, и мы ходили на самом деле, чтобы люди о тебе знали по дворам, и встречались с жителями. И я никогда не видел о том, что у нас на самом деле очень много людей с ограниченными возможностями, потому что мы их в городе мало видим, и сегодня все требования, нормы, правила современные, они дают возможность людям гулять, выходить из подъезда, чтобы была доступная среда. И вот эти вот соревнования, они в том числе помогают тем, кто, к сожалению, не может выйти на улицу, объединяться, соревноваться и общаться. Для них самое главное же это общение, и для них это как свежий воздух. Поэтому ребята молодцы, и вот это вот начинание, которое началось в Нижнем Тагиле, все виды спорта там разнообразные, с ограниченными возможностями, это на самом деле помогает и ребятам общаться.
0: Ну и правда, человеку нужен человек, действительно. Когда есть возможность уйти из дома, когда есть возможность общаться, это дорогого стоит. Ну и «Стальная воля» тоже ведь развивается год от года. Мы видим, новые команды приходят, новые спортсмены приходят, осваивают этот вид спорта. Футбол — это не так-то просто.
1: Да, да, даже если взять, вот мы все с вами, как говорим, смотрим и болеем за нашу команду черно-зеленых, да, сегодня на самом деле уровень всех спортсменов подтягивается, и сегодня наша команда, она реально борется и соревнуется за высшие награды, и не всегда их выигрывает, и это здорово о том, что спорт популяризируется, и начало его положено в Нижнем Тагиле.
0: Да, действительно, шаг вперед, это уже не соревнование на уровне города, это соревнование на уровне района. России это хороший такой спортивный уровень. Действительно, так и есть.
1: Поэтому я пожелаю нашим командам, всем, которые будут выступать, только первое место.
0: Да, болеем за наших. Павел Николаевич, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напомню, вы слушали и смотрели «Депутатские вести». В студии с вами была Ольга Казакова и депутат округа номер 24 Павел Колпаков. Наша программа на этом завершается. Спасибо вам.
1: Спасибо большое.
2: Депутатские вести на Эко-радио. Ты думал, все понарошку.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Авторадио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
3: Доступен у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. По продажам

0: среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники АСРадар, ООО «Автостат». Реклама ООО «Тагилавто».
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Хо хо хо, город, а готов ли ты к Дню молодежи в этот именно в этот замечательный день, День молодежи? Мы меняем привычные маршруты. Кто мы? Это Акарадио. Оно выходит на рельсы. Мы запускаем караоке батл прямо в трамвае. Не так запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам. Ой, танцуй, заряжайся энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио, День молодежи. Твой маршрут номер 3. Твой драйв. Возрастные ограничения 0+.

Экорадио. Радио.

0: на Среднем Урале в 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В июле жители Дзержинского района и Гальянки на трое суток останутся без холодной воды, сообщает водоканал НТ. Произойдет это из-за остановки Черноисточинского гидроузла под Нижним Тагилом. Объект отключат для ремонта на самом гидроузле и на городских сетях водоснабжения. Работы выполнить невозможно без остановки очистных сооружений. Воды не будет с 6 утра 10 июля и до полуночи 12 июля. В Нижнем Тагиле в этом году продолжат социальную газификацию старой вагонки Горбунова, сообщает пресс-служба мэрии. Программа работает в городе с апреля 2021 года. За это время газовики построили сети и обеспечили техническую возможность подключения почти для 4000 домов. Из них около 2000.

0: 5500 хозяйств уже пользуются газом. С нового учебного года все бюджетники, обучающиеся в Свердловском медколледже, будут обязаны отработать 3 года в областных больницах. Половина учащихся – приезжие из других регионов, которые после получения дипломов покидали Средний Урал. При этом на их подготовку тратились колоссальные средства из бюджета. Теперь правила поменялись, рассказал новый директор Свердловского медколледжа Анатолий Володин. Школьница Екатерина Малкова из Москвы набрала 400 баллов на ЕГЭ. Ученица инженерного предпрофкласса школы получила максимальную оценку сразу по 4 предметам, говорится в публикации. Школьница сдала на максимальные баллы профильную математику, химию, физику и русский язык. Отмечается, что в настоящее время она ожидает результат по информатике. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 26 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834 35 411 411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Грандиозное событие в Акраме.
5: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
6: Реклама повод делов. 1-66-060-34-217. Неоферта. Указана максимальная выгода на Белджи X70 комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. Тенет Т7. От 2 миллионов 90 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет, Русальянс, на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Экорадио выходит на рельсы, мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Экорадио. Экорадио, день молодежи, твой маршрут, твой драйв. Партнер мероприятия «Жизнь Март». Магазин всегда свежей, готовой еды, супер кофе и быстрой доставки. Все лето до 10 утра вкусный кофе по 119 рублей. Ждем всех на Визовской 3 и Октябрьском проспекте 24А. Подробности в «Жизнь Марте».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые. Ротанг. Усиленные. Нагрузка до 180 килограмм. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В июле жители Дзержинского района и Гальянки на трое суток останутся без холодной воды, сообщает водоканал НТ. Произойдет это из-за остановки Черноисточинского гидроузла под Нижним Тагилом. Объект отключат для ремонта на самом гидроузле и на городских сетях водоснабжения. Работы выполнить невозможно без остановки очистных сооружений. Воды не будет с 6 утра 10 июля и до полуночи 12 июля. В Нижнем Тагиле зарегистрирована первая жалоба на вывеску на иностранном языке. Как уточнили в мэрии информагентству «Все новости», в администрацию обратился житель Гальянки. Он пожаловался на магазин питьевой воды «Ниагара» на улице Дружинина. После предписания районной администрации магазин заменил вывеску с английским названием на баннер, соответствующим новым требованиям. Сделано это было в установленный срок, поэтому штрафов не последовало. Закон об англицизмах вступил в силу с 1 марта этого года. Плановые проверки по контролю за вывесками в Тагиле не проводятся. Сотрудники мэрии работают только по обращениям жителей и надзорных ведомств. С нового учебного года все бюджетники, обучающиеся в Свердловском медколледже, будут обязаны отработать 3 года в областных больницах. Половина учащихся – приезжие из других регионов, которые после получения дипломов покидали Средний Урал. При этом на их подготовку тратились колоссальные средства из бюджета.

0: Теперь правила поменялись, рассказал новый директор Свердловского медколледжа Анатолий Володин. В Российской Федерации 4 выраженных пика отпускной активности выяснили аналитики ВК HR-Tech. В Уральском округе главный летний пик смещен на июнь. Июль на втором месте. Вместо декабрьского зимнего всплеска здесь выделяется октябрь. Среди всех россиян лидирует июль, на втором месте июнь. Зимний пик формирует декабрь за счет новогодних каникул. Весенний всплеск в марте дает около 15-16% отпусков. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 26 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Один китайский водитель увидел на дороге необычную картину. Группа людей вынесла стол и стулья прямо на проезжую часть. Они накрыли еду и спокойно устроили ужин, словно находились у себя во дворе. Водитель сначала не поверил своим глазам и даже сбавил скорость, чтобы убедиться, что не спит. Участники застолья выглядели довольно невозмутимо и не обращали внимания на проезжающие машины. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях. Одни сочли происшедшее забавным, другие – опасным. По их словам, такая трапеза создает угрозу и для самих обедающих, и для водителей. Для уличных вечеринок есть более подходящие и безопасные места, подчеркнули комментаторы. Собаки для многих людей становятся не просто домашними питомцами. Они настоящие члены семьи, маленькие тени и эмоциональные.

0: «Анальные якоря». Художница и иллюстратор Виктория Даэль научилась запечатлевать эту связь в своих работах. Она создает теплые, нежные и очень личные портреты собак. Некоторые рисунки начались с набросков ее собственного черного кокер-спаниеля по кличке Уотсон. Другие работы художница делала на заказ для тех, кто хотел увековечить любимца. Для Виктории портрет – это не просто сходство, а тихий диалог с характером животного. Перед началом работы она изучает фотографии и слушает рассказы владельцев, чтобы передать самую суть. Жительница Великобритании столкнулась с необычным соседским поведением. Каждые выходные ровно в половине третьего ночи ее сосед берет газонокосилку и начинает бороться с травой на своем участке. Женщина уже не знает, как бороться с шумом. Пользователи интернета посоветовали ей объединиться с другими жителями. Вряд ли она единственная, кому мешают ночные звуки. Затем стоит поговорить с любителем позднего ландшафтного дизайна. Если не поможет, придется обращаться в полицию, ведь законы о тишине никто не отменял. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Это радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Телеканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В июле жители Дзержинского района и Гальянки на трое суток останутся без холодной воды, сообщает водоканал НТ. Произойдет это из-за остановки Черноисточинского гидроузла под Нижним Тагилом. Объект отключат для ремонта на самом гидроузле и на городских сетях водоснабжения. Работы выполнить невозможно без остановки очистных сооружений. Воды не будет с 6 утра 10 июля и до полуночи 12 июля. В Нижнем Тагиле зарегистрирована первая жалоба на вывеску на иностранном языке. Как уточнили в мэрии информагентства «Все новости», в администрацию обратился житель Гальянки. Он пожаловался на магазин питьевой воды «Ниагара» на улице Дружинина. После предписания районной администрации магазин заменил вывеску с английским названием на баннер, соответствующим новым требованиям. Сделано это было в установленный срок, поэтому штрафов не последовало. Закон об англицизмах вступил в силу с 1 марта этого года. Плановые проверки по контролю за вывесками в Тагиле не проводятся. Сотрудники мэрии работают только по обращениям жителей и надзорных ведомств. С нового учебного года все бюджетники, обучающиеся в Свердловском медколледже, будут обязаны отработать 3 года в областных больницах. Половина учащихся – приезжие из других регионов, которые после получения дипломов покидали Средний Урал. При этом на их подготовку тратились колоссальные средства из бюджета. Теперь правила поменялись, рассказал новый директор Свердловского медколледжа Анатолий Володин. В Российской Федерации 4 выраженных пика отпускной активности, выяснили аналитики ВК HR-Tech. В Уральском округе главный летний пик смещен на июнь. Июль на втором месте. Вместо декабрьского зимнего всплеска здесь выделяется октябрь. Среди всех россиян лидирует июль, на втором месте июнь. Зимний пик формирует декабрь за счет новогодних каникул. Весенний всплеск в марте дает около 15-16%.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 26 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
5: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
6: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на «Эко-радио». Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на «Эко-радио». Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Сегодня начинаем вместе с Антоном «Not Now, Please» и музыкальным издательством «Rewowen». Антон продолжает японскую серию после композиции «Нацукаши», сегодня «Коморэби».

новая, очень летняя композиция Фуркана Шинола с немецким названием «Fernweh». Это тяга к дальним странствиям и жажда путешествий. Очень надеемся, что летом 2026-го любое, пусть даже небольшое путешествие вам удастся предпринять.

Большая премьера коллективного труда в каталоге российского издательства Deeper Motion Recordings. Это Ролимарк, Юрий Кравцов, Solid Stis и вокалист Сэм Хо. С композицией Close to Me и ремикс сделал один из великолепных дип-хаус-музыкантов 10-х годов Мо

Сразу же сделаем еще одну эксклюзивную премьеру большой коллективной работы, которая увидит свет в ближайшую пятницу. Издательство Володи Профа и дуэта Волен Сентир Thunderlab Collective. Я насчитал 5 соавторов. Это Волен Сентир, Амунита, Макебо и вокалистка Кейт Нова. Композиция называется «Тирана», и это вокальная версия Андрея и Давида. Thank you.

Евгений Никулин, Monotech, сделал ремикс на композицию проекта Fuel Do For Love. Пока что в статусе студийного эксклюзива только для слушателей русской кибернетики.

Евгений Васютин, электронный музыкант и продюсер No Pop Star, представляет новую работу Push It для российского издательства Uncle's Music. Динамичная танцевальная работа в продолжении летнего фестивального сезона, который мы, надеемся, продлится еще как минимум 2 месяца.

0: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Есть такой жанр японской анимации — меха. Это когда вымышленные люди путешествуют внутри гигантских роботов, периодически воюя друг с другом. Гандам, Евангелион, десятки других вселенных. Внешне выглядит как фантастика про машины, но внутри там всегда история про нежные, немеханические отношения. Пилот и его робот синхронизируются настолько, что граница между ними стирается. Меха перестает быть просто транспортом, а становится партнером, другом. Причем, который не задает лишних вопросов, просто делает свое дело с той точностью, на которую ты сам способен. Очень удобно, кстати. Московская комьюнити Кисла выпускает компиляцию KSL-001, первый релиз лейбла. 11 авторов, один адрес, один звук. Петербургский диджей Сергей Хромов, резидент комьюнити Катераг, приходит на этот сборник с треком «Мехафренд». 4 минуты 41 секунда классического техноустройства. Прямая бочка, четкий ритмический каркас, диссонирующий секундный аккорд. Постоянно появляется коротким резким ударом. Сигнал бортового компьютера — все в норме. Трек работает как механизм. Забирает тело с одного места и с помощью музыкального механизма передвигает его в другое. Такая транспортная функция тоже иногда нужна. Послушаем «Мехафренд» от Сергея Хромова. Садитесь, пристегивайтесь, маршрут проложен.

спасибо лаборатории русской кибернетики за высокоскоростную и высокотехнологичную премьеру этой недели. В сезоне 18-летия русской кибернетики не обходим вниманием техно. Продолжаем вместе с Валерием Борским и издательством Stress Out. Трек называется Dirty Dog. Интересно, это в прямом или в переносном смысле?

издательство «Есения», входящее в большую группу лейблов «Moist Music», представляет премьеру от Максима Лязгина. Сибирский талант записал композицию «Ночь напролет» — «All Night Long». Это ярко выраженная эстетика классической хаус-музыки 80-х и 90-х.

Этот музыкант достаточно часто бывает в кибернетических эфирах со своими премьерами, а недавно в разговоре со старшим товарищем мы обсуждали, как представить Юрия, если стоит задача сделать это кратко. Меня очень порадовал ответ. Все просто. Юра Африкан – самый известный диджей Рязани. Сергей Лосев, Алче и Drop the Gain сделали ремикс на трек Юры «Minimalistic». Совершенно точно в статусе студийного эксклюзива на ближайшие пару месяцев.

Сегодня в микшере русской кибернетики сработает, я надеюсь, наша машина времени. И специальный гость Александр Волков, он же Найем и Алекс Мохито, перенесет нас примерно на 12-13 лет назад. Будет побыстрее и помелодичнее. А пока начнем разогреваться вместе с издательством Addictive Sounds. Проект Midnight Evolution и композиция Exodus.

Издательство Nick Share Music Никиты Шермера представляет композицию Summer Wave – летняя волна, идеально для последней недели июня. Над треком работали Astrally.

заключительные 5 минут, может быть, чуть меньше, проведем вместе с проектом Skyhunter, «Небесный охотник». Композиция называется «Running» для издательства «Летняя мелодия», «Summer Melody».

друзья, это был только первый кибернетический час, наш редакционный обзор, и буквально через минутку встречаемся с Александром Волковым. Гостевой микс сегодня перенесет нас в 2013-2014 годы.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

kill the body. Если непонятно, нами весь пятна.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.